0: радио. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями нарешті стало відомо, чого білоруський бок і Лукашенка чекають від американців. Ситуацію прояснив Максим Рижанков.
2: Гэта роўныя стасункі, якія не могуць ісці на шкоду адносінам з Расіяй, гандаль і ніякай гаворкі пра палітвязняў. А яшчэ практычная плоскасць будучай сустрэчы Трампа з Лукашэнкам, а не проста пагаварыць.
1: Аднак выглядае на тое, што заявы Рыжанкова, зробленыя ў размове з расійскімі прапагандыстамі, прыклад таго, як беларускі рэжым, зрабіўшы жэст у бок Захаду, робіць два жэсты ў бок Крамля, каб, крый Божа, там нічога не заподозрылі.
2: Што праўда, намеснік Святланы Ціхановскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка з такой ацэнкай словаў кіраўніка беларускага МЗС не згодны.
1: Паслухаем яго меркаванне, якое палітык выказаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Скажыце мне, як дыпламат, як вы ацэньваеце ўзровень і ўвогуле, каму скіраваныя і якую мэту пераследуюць вось гэтыя мэсэджы, якія Рыжанкоў дасылае?
4: Я думаю, што сімвалічна, што ён зрабіў гэтае выказванне падчас 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ООН, пасля таго, як ён сустрэўся з віцэ-прэм'ерам, міністрам замежных справ Польшчы. А яшчэ да гэтага давайце ўзгадаем, што ў Лукашэнкі быў Джон Коул, спецыяльны прадстаўнік Трампа, і яны вялі перамовы не толькі пра палітвязняў, а пра пашырэнне эканамічнага, ну і, значыцца, тэарэтычна і палітычнага супрацоўніцтва. Дарэчы, вяртаючыся да сустрэчы спадара Сікорскага з Рыжанковым, мне здаецца, што міністр замежных справ Польшчы зрабіў такі падарунак у двукосі для Рыжанкова. Ён фактычна агучыў першае, што на сустрэчу напрасіўся сам Рыжанков. Па-другое, ён сказаў, што беларусы не хочуць быць уцягнутыя у вайну супраць Украіны. Фактычна, ён адкрыў карты, якія, ну, я думаю, з вялікім зацікаўленнем прачыталі у Маскве, у Крамлі. Гэта ж падстава. Ну, просто ён падставіў Рыжанкова. То есть Рыжанков фактычна, ну, умоўна, на каленях прасіў: «Дапамажыце нам, каб нас не ўцягнулі ў вайну». Я адразу ўзгадваю сваю працу амбасадарам у 15-16 годах, калі шлі інтэнсіўныя кантакты з еўрапейскімі сталіцамі, і менавіта гэты наратыў таксама даводзіўся падчас перамоў. Гэта была стратэгія знешнепалітычная, і яна сёння аднаўляецца, і яна рэалізуецца падчас гэтых сустрэч. Але гэта, напэўна, не падабаецца Крамлю. Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, ну, як бы апраўдвацца. І таму ён пачаў казаць пра гэтае пушачнае мяса, якое Захад рыхтуе нібы да 2030 года, каб пачаць вайну супраць Расіі, ну, а значыцца і супраць так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Это першы тезіс. Другой тезіс, канешна, ён выконвае мэты прапаганды Крамля. Ну, Рыжанков высокапастаўлены прапагандыст, і ён, канешна, з трыбуны Анці падчас іншых інтэрв'ю рэалізуе тое, што адпавядае інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Глядзіце, апошнім днямі Лавроў зрабіў некалькі заяваў наконт таго, што будзе, калі Захад заатакуе Расійскую Федэрацыю. Пуцін на Валдаі сказаў, да, што калі будзе, напрыклад, удар па Калінінградскай альбо якой іншай вобласці ў Расійскай Федэрацыі, будзе адказ. Яны пачалі пагражаць ядзернай зброі. Значыць, ім трэба зараз стварыць вось такую атмасферу, што Захад рыхтуецца нападаць. І, дарэчы, Лавроў таксама сказаў, што нам НАТО кажа, што мы абарончы саюз. І ён прывозіць два аргументы, ну, якія, канешне, цяжка абвергнуць. Гэта Югославія, да, і Ірак, калі НАТО ўвайшло ўсё ж такі ў ваенны дзень. Іншыя гісторыі, іншыя прычыны, зразумела, это абсалютна не сапаставіць сітуацыі ва Украіне. Вось. Так што мне даецца, што яны праводзяць вось гэту прапагандыскую лінію. Трэцій, чаму ён гэта робіць? Ён гэта робіць дзеля таго, каб ствараць напружанасць у грамадствах еўрапейскіх, што вайна вельмі блізка, што вайна можа распачацца нават па ініцыятыве вашых урадаў. Бо стратэгічнай мэтай Расійскай Федэрацыі з'яўляецца знішчэнне Еўрапейскага Саюза, а знішчэнне Еўрапейскага Саюза можа быць ажыццёўлена толькі праз змену палітычных эліт у канкрэтных краінах. Ну, напрыклад, прыходзіць у Францыі палітык, які выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Ну, ось, напрыклад, Ле Пен, да, яна выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Уявіце сабе, які гэта будзе ўдар па фінансавым вашего экономичной стабильности Европейского Союза и увогуле едности, одинства Европейского Союза. Коли у Германии придут до улады АФД, они увогуле поставят под сумнение всю стратегию оборонную и внешнеполитичную Европейского Союза. У Испании дотерминовый выбор. И так усюды. И у этой выборы вмешивается Российская Федерация, и им треба створать атмосферу недовера с боку громадства до своих урадов, как менялись урады, менялись элиты, какие пошли на экономичное сотрудничество с Российской Федерацией. И головное, что капьяны перестали идти, поменьшили допомогу Украине. До речи, уже такой выник есть. Давайте просто признаемся. Поглядите, зараз все, передусім, соседние державы, у Тымлику и Германия, выдатковывают величезные сродки на оборону. Эти сродки могли бы идти в большем объеме Украине, но не идут, идут на уласную оборону. Эти сродки могли идти на социальные проекты в этих краинах, а они идут на оборону. Значит, не вырашаются некие социальные проблемы у этих громадств. Значит, громадство критично подходит до этих уладов. Россия достигает, на жаль, своих метов. Стратегичное еще не, але мы бачим уже такие прикметы. Поглядите Шенген, что отбылось с зоной. Когда вы ездите автомобилем, я думаю, шмат кто глядачов ездил и про польско-литовскую мяжу, про латвийско-литовскую, ти немецко-польскую, да, мы бачим контроль на межах. А головным плюсом Европейского Союза это была свободная махчимость людям подорожничать. Да. И вось уже, коли ласка, наступный выник. И таких, я думаю, можем знайсти еще шмат и шмат.
2: Як читать заявы Максима Рыженкова российским пропагандистам? Протягивая Павел Латушко.
4: Ну, Рыженков еще кажет цікавую речь. И он кажет то, про что мы кажем вось у нашей команде разом с Артемом Бруханом, кто глядит наши видео с вересня 2024 года, что стратегичной метой Лукашенко является проведение Минск-3. И вот миновито про это знов каже Рыженков. И он каже, что мы готовы представить пляцовку в той или иной форме, да, эти заключные перемовы, да, как это было, например, когда Минск-2. Это же уже заключные перемовы были, когда подписаны были головные политические документы. И давайте знов же таки узгадаем. 28 червня у интервью программе «Вести» ВГТРК Путин Зарубину каже, что нам Беларусь допомагала у перемовах раней по Донбассу. И далее, что мы не выключаем, что она свою территорию представить и у будущем, коли до этого дойдет. И это отбылось после встречи Лукашенко и Путина на Валдае. Одразу после этой встречи. Значит, Лукашенко отримал тут сгоду. Позднее Джон Коул был в Минске, и он дал два интервью. Одно интервью Нью-Йорк Таймс, и там было сказано что-то подобное, але я хочу звернуть увагу на его интервью телеканалу «Дождь», где его прямо спытали Катерина Катрикадзе, «Ти вы лечите махчимым, что Лукашенко может быть медиатором?» И вось можно процитовать. «Лукашенко мог бы стать посередником помеж этими двумя краинами, России и Украины. Он может сказать Путину такие речи, какие никто инший сказать не сможет». И он лечит, что Лукашенко и Путин сябры. Ну, до речи, сегодня сябра телефоновал своему сябру, да, и домовились, что они сустренутся там на черговом саммите СНД. Так что вот мы уже бачим, есть згода Путина, есть практично згода Злучених Штатов Америки, у гэтым нема Европейского Союза. Я сустракаюсь с одним из высокопоставленных дипломатов, так само казал, что для нас выклик великий, для демократичных сил, для белорусского громадства. А где мы будем подчас этих теоретичных перемов? Может, их сегодня нереально. Кто-то мне скажет, ну где перемовы? Что робить Россия? Протягивая бомбардовать и так далее. Ну, колись до этого придет. Але пытание у тем, что навод Европейский Союз покуль не запрошается до этого. Але я думаю, что тут будет довольно твердая позиция Украины. Украина не пойдет на перемовы без уделу Европейского Союза. Бо Европейский Союз головная организация, институция, якая допомагает сегодня Украине. На другим месте Злучені Штати Америки. Они продают свою зброю, да, дают там выведывающий день. Но але Лукашенко хочет затягнуть до этого и Китай. И они зараз ведут перемовы, як до этого протягнуть Китай. В принципе, это важно, потому что без Китая завершить эту войну будет немогчимо. Ранее Лукашенко казал, я памятаю, коли был Минск-2, помылка, что у тих перемовах не было Злучених Штатов Америки. Тогда бы можно было бы вырешить проблему. А зараз я скажу, что без Китая немогчимо. Злучными Штатами не атрымается. Только со Злучными Штатами. Без Китая, Европейского Союза немагчыма завершить эту войну. Так что это его стратегия. И он на это працуе. Что на это скажет Украина? Украина уже казала, что она не бачить магчымым проведение перамовов у Минску, бо Беларусь это агрессор. Але я меркую, я, может, казал, что я вот пытался у президента Украины Зеленского на этот конт, и он подтвердил этот тезис. Але я меркую, что Украина может быть поставлена в вельми тяжкую ситуацию, коли она отмовилась, и логично отмовился президент Украины, что мы не поедем в Москву. Ну, не господар же там сидеть, да, и кто там повинны холопы поехать до его. Не, Украина свободная, незалежная, моцная держава, якая ведет борьбу за свою территорию. Не поедет Зеленский в Москву. А вот коли появится Минск и скажет, так само не поедет. Может быть, критика, что Украина не идет на компромиссы, а войну важно остановить. Да? Так что, ну, поглядим, побачим, как это будет развиваться, але гэты трек приняты Лукашенком и его с внешнеполитичным ведомством, яны зараз гэта ўсё лабуюць.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітык Павел Латушка, які даў сваю ацэнку заявам міністра замежных справ Беларусі Максіма Рыжанкова.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва ўкраіне?
5: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускаем тых людзей.
2: Беларусы под обороной ездят у Беларуси. Як это добьется на диаспоры?
6: Человек, який принял оборону своей краины, и он не потребует обороны Польши.
1: Сустренимся после новин спорту.

0: Еврозум.
1: Джон Коул будзе працаваць з Расіяй. Па прыкладзе Беларусі выцягваць расійскіх палітвязняў у абмен на зняцё санкцый. Прынамсі, ёсць такі план.
2: Што праўда, мала хто верыць у яго перспектыву. Санкцыі супраць Расіі ваенныя, а Расія працягвае штодня бамбіць Украіну.
1: Няўжо Трамп сапраўды верыць, што калі здымаць абмежаванні з расійскіх прадпрыемстваў, Пуцін палагаднее і спыніць вайну? Гучыць смешна.
2: Аднак украінцам ад такой ідэі зусім не смешна. У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў гэта з блогерам Балагановым Александрам Рыкавым.
3: Як табе бачыцца сама гэтая сітуацыя, калі да такога дойдзе? Што, якія пагрозы, якія эмоцыі? То бок, вот як ты гэта ўсё ўспрымаеш?
4: Ну, я считаю, что, понимаешь, тут есть, мы понимаем, животрепещущий вопрос, это жизни людей, которые не виноваты, которые сидят и получили 10 лет за табличку «Нет войне», но это дает пример на будущее всему миру, что вы можете делать абсолютно что хотите, мы потом, у вас есть свое собственное население, и гуманный Запад всегда его обменяет и отменит санкции. И я считаю, что это самое неправильное решение, как бы оно жестко не звучало. Я сторонник, чтоб людей освобождали с помощью давления Запада, а не вот этих поблажек. Потому что Лукашенко открыл дорогу, показал, что я в своей стране могу делать все, что хочешь, показал, что я могу убивать, показал, что я могу быть соучастником, а потом просто берет и каждому предприятию выставляет ценник. За снятие санкций вот это 20 человек, за снятие санкций на это 30 человек. Вот сколько у него санкций, он еще столько заложников может набрать. А у Путина вообще бездонная бочка. У него самые большие санкции в мире, которые молодцы, что приняли, но мы сильно, скажем, я лично психую на то, что они приняты на бумаге, но они не соблюдаются. Никто за этим не следит, никто не вводит, по сути дела, вторичные санкции. Просто вводят, озвучивают, чтобы другие боялись с ними работать. А никого, по сути дела, практически не догоняют, потому что случаи, которые есть, они единичные. Поэтому это очень-очень неправильно, с моей точки зрения. Вы террористам закладываете на будущее любому диктаторскому правителю, который придет через 5 лет к власти, через 10 в какой-то стране появится, что он может набрать заложников у себя внутри страны, вы на него чуть-чуть поругаетесь, ведете санкции, а потом, ну ладно, мучай свое население дальше, мы отменяем санкции, выпуская этих людей, слава богу, что живыми.
3: Ну, але, глядзі, ўсё ж такі, можа быць, працэсы ў свеце і ідуць да таго, да чаго мы, ну, как бы, і не вельмі хацелі, каб яны дайшлі. Не, мы ўсе, канешна, хочам і міра ва Украіне, і смена рэжыма Лукашэнкі ў Беларусі. Але выглядае на тое, што вот зараз следам за ЗША, вот этымі перамовамі, якія вёў ЗША Коул з Лукашэнкам, палітвязні выйшлі, і зараз нібыта Европа глядзіць. А можа і нам пайсці, можа і нам тут как бы пачынаць нешта рабіць, і палітвязню вызвалім, і праз вось такую супрацу, як яны ў чарговы раскажуць, хоць трошечку адцягнем Лукашэнку ад Пуціна. А тут яшчэ вот пачынаюцца такія працэсы на Расію амерыканскія. Ну, пачнуцца, не пачнуцца, але захады ідуць. І, можа быць, усё к этому і ідзе. Сольют и Украину, и Беларусь.
4: Не, ну тут я не знаю, можно ли у вас в эфире говорить такое некрасивое слово, как весь мир обоссался, но вот я бы так это назвал. Все, они там свои озабоченности повысказывались, и все. И дальше у них своя внутренняя политика, а в мире абсолютно на всем наплевать. И Путин затягивает эту войну, потому что ждет. Он-то у власти, пока живой, будет сидеть вечно, пока не сдохнет. А в Европе, в Америке постоянно будет что-то меняться. И он рассчитывает, что во Франции может что-то поменяться. Где там в Италии сейчас пророссийский какой-то набирает поддержку голосов. И вот верят в это. Поэтому и, знаешь, такое, я тебе скажу, начиная с 2014 года, у тебя такое было накопление глобального разочарования в мире вообще, в этих всех каких-то идеалах, в цивилизации, что преступник будет наказан, он всегда понесет наказание. А сейчас ты на это смотришь и понимаешь, что когда у преступника появляются деньги, он крепнет, у него уже его ничего не останавливает, ему интересна война, что я царь зверей, грубо говоря, и все, его уже ничего не останавливает. И мир ничего не может сделать. Ты ж видишь по трамповскому поведению, ну это ж просто смешно. Это просто смешно. Такое великое государство за 2 года в мире себя практически на международной политике обнулило. Я по-другому это не назову. Потому что он вчера поет в очередной раз. Идут настолько тайные переговоры, мир как настолько близок, как никогда. Сегодня выходит Рубио, дает интервью, говорит, миром в Украине вообще не пахнет на ближайшее время. То есть они уже даже у себя в команде не могут выработать общую повестку. Ну, печально.
3: Ну так, да, я так само выступ Рубио послухал, почитал, и так думаю, вот тебе только что они рассказывали, я приду к уладе, и там буквально за 3 дни мир в Украине будет, а зараз они кажут уже, что, ну, перед посылок для того, как ближайшим часом некое там, навод перемолвный процесс по миру в Украине был, это немогчимо. То есть все уже сдулись, уже одеж ваши обещания. А сам ты, як бачишь, вот, накольки реально что могут быть, конечно, не про мир на даденном этапе, но хотя бы про некие там, ну, я не знаю, энергетичные там, те шейки какие-нибудь портовые, там, зерневые перемирия.
4: Ну, там же ж официально уже и Индия предложила, потому что хочет вывозить из России нефть. И Турция предложила. Ну, у Путина ж последнее его выступление было такое. Чего вы нам предлагаете перемирие, если мы все равно не можем торговать всем миром? Вы против нас ввели санкции. Хотите энергетическое перемирие для Украины? Отмените мне вообще санкции на энергоносители. Ну кто ж на это пойдет? Ну вот его ответ, что он вроде как согласен, но ни на что не пойдет. Ну и все. Поэтому я пока не верю ни в какое перемирие энергетическое. Хотелось бы, конечно, и воздушное, и вообще мира хочется, и чтобы ночью спокойно спать, чтобы не проверять каждые 2 часа телефон, не прятать ли детей в укрытие. Вот. А так...
1: Будущая зима в Украине может стать еще больше тяжкой, чем попередняя, когда Россия безбожно атаковала энергетическую инфраструктуру, а люди сидели без светла и электричности.
2: Как страна рыхтуется до зимового периода? Протягивает Александр Балаганов.
4: Они же это начинают с 22 года. Если взять любую их пропаганду и любые их обстрелы, они это делали каждую зиму с 22 года с обещаниями, что Украина замерзнет. В прошлом году они ж не меньше били по энергетике, и проблем у нас было немало. Есть в Киеве микрорайоны, которые 40 дней жили без тепла, без воды, без света. Ну, я помню еще с прошлого года видео тяжелое, когда детки в одеялах, в одежде спят в шубах. Ну, никто не плакал, все терпели, понимали, что никто родину сдавать не будет. Ну и, в принципе, сейчас такой настрой. Я тебе скажу, что, наверное, за это лето, особенно осень, вот если взять частный сектор, количество солнечных батарей выросло, но если не в 5 раз, то 3 раза точно. У всех солнечные панели, у всех накопители, все готовятся. Частному сектору будет немножко легче, понятно, в квартирах тяжелее будет, старикам очень будет тяжело. Ну, вроде как готовятся, чтобы было легче пережить тот коллапс, который счастливый Путин готовит. Сегодня же Телеграм опубликовал, что он вызвал своего ссыльного генерала Армагеддона Суровикина. И его основная задача, вот как ты разбомбил все там в Сирии, то же самое должен сделать в Украине, начиная с мостов в Киеве. Ну, посмотрим. Понимаешь, у них же тоже мосты есть. И у них тоже могут быть на мостах проблемы. Все, да, мы не можем, у нас нет калибров, нет этих кинжалов, мы не можем дать в такой степени сдачи. Но в одну точку отправить 20-30 дронов, я думаю, мы вполне можем сделать так, чтобы они долетели, и чтобы у них тоже начался какой-то, как любит говорит Путин, движуха.
3: Саша, мы с тобой подчас попередних наших стримов говорили на тему такую, что вот тут Европа периодично заявляет, что они стомились от войны во Украине, а сами украинцы стомились, не стомились, бо для их-то война навод не с 22 года началась, а с 14 года. А чем далее, тем больше. Вот все ж таки, який настрой в громадстве? Вот это все ж таки стомленность есть? Ці вот як ты описал бы?
4: Она не маленькая, она колоссальнейшая. Но ты же прекрасно понимаешь, что ты в этой ситуации ничего не можешь сделать, кроме как помогать своим воинам, своим героям. Именно настоящим смелым людям, которые на фронте не дают оккупанту продвигаться. Уже озвучено всем миром, что останавливаемся, заканчиваем. Пуй говорит: нет, я хочу еще больше смертей. И все это понимают. Все уже как-то ждем, пока он сдохнет. Выбора нету. Будем сопротивляться.
3: Дякую великим. Я нагадаю, что с нами был блогер Александр Балаганов. Слава Украине! Живи Беларусь!
4: Героям слава! Живи вечно!
2: Далее у программы «Евразум».
1: Беларусы под обороной ездят у Беларусь. Як это добьется на диаспоры?
0: Человек, який принял оборону своей краины, и он не потребует обороны Польши.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Россия узмацняе атаки на громадянское насельніцтва Украины. Киев просит скликать пасяджэнне Совета Бяспекі ААН. Жыхароў Люблінскага воеводства оповещали о паветранай пагрозе. У Мьянме осудили 5 человек за выкраданне беларускі Веры Краўцовай.
2: З навінамі Владимир Лапцевич.
3: Пачнем с падзей российско-украинской войны. У ночь на пятницу Россия атаковала Ивано-Франковск дронами типу «Шахет». У выніку падзення обломка был пошкоджены господарчы будынок, вартаўнік загинул. Про гэта поведомил мэр Ивано-Франковска Руслан Мартинкіў на своей сторонце у Фейсбук. Раніцай у пятницу российские оккупанты атаковали и Запорожье. Удар был поблизу шматповерховки. У выніку атаки загинул мужчина. Еще двое потерпели, поведомил кіраўнік Запорожской областной войсковой администрации Михаил Сямікін. За узмацнение российского террора супраць мирного насельніцтва Украина просит скликать терминовое пасяджэнне Совета Бяспекі ААН. Про гэта поведомил у соцсетцы X министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. И он означил, что только 7 кастрычніка российские удары забили по меньшей мере 32 человек, уключаючи 5 детей у прылуках Чернігаўской области. Жилые районы и критичная инфраструктура потерпели у некалькіх рэгіёнах, уключаючы Кію. Таксама 8 кастрычніка разам з нападамі на іншыя украінскія гарады расійскія сілы ударылі па 2 пасажырскіх аўтобусах у Краматорску Донецкай вобласці, у выніку чаго 30 чалавек загінулі, а 18 атрымалі раненні. У четвер поздно вечера у сувязи с атакой России на заходнюю Украину Урадовый центр безпеки Польши накировал оповещение атрымальникам на территории Люблинского воеводства, поведомивши про погрозу с поветра. У социальной сетцы X их закликали знайсти безпечное место и чекать дальнейших поведомлений. У Люблине спрацевали аварийные сирены, поведомляя РМФ-ФМ. При этом першопочатково Урадовый центр безпеки опубликовал на платформе X запись, у яким поведомил, что отповедное попереджение было разослано не только жыхарам Люблинского воеводства, але и Подкарпатья. Потом сгадывалось только Люблинское воеводство. Ближе до полуночи Урадовый центр безпеки отменил попереджение, поведомивши, что поветренный напад на Украину скончился и погрозы на территории Польши нема. До іншай темы. Адказнасць за інцидент на беларуска-латвійскай мяжы 6 кастрычніка, калі ўзброеныя людзі суправаджалі групу мігрантаў, каб тыя перайшлі на тэрыторыю Латвіі, а потым гэтыя ўзброеныя людзі самі перайшлі мяжу і паламалі памежнае абсталяванне, узяла на сябе парамілітарная група «Чорныя русы», распавёў украінскі ваенны журналіст Віктор.
4: Раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
3: Посылаючыся на данные разведки, украинский журналист означает, что те, кто перешел белорусско-латвийскую мяжу, это люди, которые в будущем застанутся в балтийских краинах и будут выполнять певные задачи, которые им замовят. На криминальную тематику. 5 громадян Мьянмы осуджены до 21 года тюремного зняволення поводле обвинувачивания у гандлі людьми, якое тычылася громадянки Беларуси Веры Краўцовой, пиша Йолинг ММ. Акрамя того, выдадзеныя ордеры на арышт яшчэ 5 человек, якія маюць дачыненне да трансферу беларускі. Сярод іх 3 громадян Мьянмы и 2 Таджикистана. Раней российские медиа поведомляли, что мянчанка Вера Краўцова приехала у Таиланд у пошуках працы моделью и поводле версии телеграм-каналу опынулася у скам-центры, месцы, где люди утрымліваюцца у працоўным рабстве и примушаются до онлайн-махлярства. Позднее яе нібыта вывезли у Мьянму и забили. Сувязь с дзяўчынай зникла 5 кастрычніка 2025 года. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна ў першай палове дня, магчымыя ападкі дажджу. Пасля паўдня больш праясненняў і без ападкаў. 12-13 градусаў на дадзены момант, максімальна днём няшмат вышэй ртутны слупок. Да 15 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі. Вецер заходні і паўднёва-заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. «Раница с рацией».
2: Сёння пятніца, 9 дзень кастрычніка. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Раніца з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра вайну ва Украіне, вайну, бачаную бачамі звычайнага жыхара. Трывога так характарызуе свой настрой на сярэдзіну восені. Тимафей Кахновіч, беларус, які стала жыве ў Кіеве. Працягваюцца абстрэлы гарадской інфраструктуры, рэгулярныя паветраныя трывогі і прылёты ракет. А наперадзе яшчэ зіма, кажа наш суразмоўца.
2: Ну да, силы еще есть, но вообще настроение, конечно, такое достаточно тревожное, потому что вот не прекращаются тревоги 24/7, и ну вот буквально мы с вами сейчас разговариваем, тревоги нету, а буквально там полчаса назад вот рядом с нами сбивали, то есть работало ПВО. То есть, конечно, настроение от этого лучше не становится. Дети ходят в школу в основном в укрытиях, а большинство детей и даже и в школу не ходят, а онлайн учатся, потому что школы так за 5 лет и не удосужились укрытия поделать. То есть там, я не знаю, администрация этих школ или еще кто там. И, ну, конечно, настроение достаточно такое тревожное в ожидании холодов и зимы. Ну и честно скажу, что все эти всякие коррупционные скандалы в Украине, они тоже не добавляют оптимизма, потому что, ну, как-то совсем ни в какие ворота это все не лезет. Когда тут люди, можно сказать, выживают, а кто-то страдает ерундой, мягко говоря.
3: Тема мобилизации в Украине застается одной из самых вострых. То, как это питание обмерковывается сирот ваших знакомых, как это уплывает на огульную атмосферу в громадстве?
2: У меня такой круг общения уже такой более взрослый, который в основном уже там 50+, поэтому в принципе, ну, не то, что нас не касается, но касается всех. В принципе, ну, терпимо. Понятное дело, что, ну, как бы закон есть закон, служить надо и по-разному. То есть так однозначно как-то ответить сложно. Вот. Ну, в общем, но тема больная, острая. В принципе, как бы видишь, вот то время от времени проверки, блокпосты, ТЦКшники проверяют документы. То есть, ну, тоже как бы все оно понятно. Людей не хватает. Вот. Но, конечно, сложный вопрос такой достаточно.
3: Як новины уплывают так само на ваш настрой? А як отбивается это бесконцый информационный поток про войну? Чи читаете вы эти новины?
2: Ну да, конечно, мы следим, что, ну, я вот тоже повторяю, эти коррупционные наши скандалы, от них, естественно, вообще не денешься, и, естественно, они влияют на настроение. Вот, потом, ну, новины, новости зарубежные, то есть как бы в плане, там, не знаю, поддержки Украины в мире цивилизованном. Понятное дело, что там смотришь там за действиями там президента США, что он там вытворяет, так скажем. Вот, ну, то есть, конечно же, да, в основном, ну, мы следим, то есть вот и мое окружение, там, друзья, знакомые, постоянно читаем, там, смотрим, анализируем, естественно, без этого, ну, никак, потому что как-то, но все равно, вот, к сожалению, такое личное мое мнение, что война еще продлится не один год.
3: Где вы находите кропки опоры, психологичные ресурсы, как не поддаваться апатии, когда сдается, что вы как раз в войне еще нема конца, что она еще будет тянуться годами?
2: В семье, в жене, в детях, в друзьях, там, кто вот живет рядом. То есть, ну, даже честно скажу, что иногда и не хватает, и нету желания, и не хватает настроения там встречаться даже по выходным, как-то все более замкнутые сейчас стали. Но прежде всего, конечно, это семья, вот эта точка опоры, потому что держимся вместе. В общем, семья — это основное.
3: Что позволяет жить, протягивать, смагаться и так далее? Где вы находите эти ресурсы? Вы уже узгадали про семью, а может, что-то еще? Что вам позволяет рухаться, не глядя же ни на что?
2: Ой, ну такой вопрос. Конечно, ну мы все живем, ну родители, я имею в виду, живут ради детей, чтобы все-таки у них было какое-то будущее. Понимаете, очень сложный такой вопрос. Куда-то выезжать мы пока так не припекло. принципе, в Украине еще все достаточно, ну, неплохо. Я имею в виду, что если как бы так вот смотреть в плане там образования, медицины и сравнивать с вот теми же услугами где-то за границей, то есть где живут наши беженцы украинские, наши друзья какие-то, знакомые, то есть общаемся же, сравниваем. Ну, конечно, то есть все-таки, несмотря на войну и вот эти воздушные тревоги, атаки, то есть, ну, тем не менее, в Украине еще очень высокий уровень сервиса в сравнении там с той же Европой. И это на самом деле как бы во многом тоже как бы держит. Ну, и дело в том, что украинцы, ну, реально так стали, ну, вот на таком бытовом уровне друг другу более близкие, трепетные, отзывчивые. Вот, то есть все друг друга, конечно же, понимают, сочувствуют. И, ну, и получается, что мы как бы вместе и все это переживаем. И, наверное, это и есть тоже помимо вот семьи, вот эта семья в таком большом понимании украинцев, семья украинцев, вот она тоже поддерживает, потому что, ну, какие-то прилеты все переживают, там помогают и деньгами, или просто своим вниманием, или временем. Ну, я думаю, вот как-то так.
1: Повномасштабная война России супраць Украины триває уже 4 года и больше за 7 месяцев. За гэты час ворог разбурил чи пошкодил практично все украинские электростанции. Сегодня Россия протягивает нищить критичную инфраструктуру, а мирные жихары часто застаются без электричности, рискуют быть и без тепла с надыходом холодов.

0: Раніца з рацыяй у пятніцу. Ініцыятыва «Ружовыя хусткі» прапануе беларускім жанчынам, як палітвязынкам, так і тым, хто апынуўся ў замежжы па розных прычынах, далучыцца да акцыі «Ружовага кастрычніка», якая ладзіцца ў Літве і Польшчы. 15 кастрычніка ў Вільні бясплатна правядуць абследаванні і кансультацыі па тэме раку малочнай залозы, а ў Польшчы гэта можна будзе зрабіць бясплатна па праграме Народнага фонду здароўя. З прадстаўніцай ініцыятывы «Ружовыя хусткі» пра гэтую акцыю пагаварыла наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра вашу акцыю «Ружовы кастрычнік». Вось яна накіраваная толькі на палітвязанак ці ўсё ж такі на ўсіх беларускіх жанчын у замежжы?
2: Это не конкретно наша акция. Это весь мир много лет проводит месяц информированности о раке груди. И проводится он в октябре. Он и на территории Беларуси проходит, и на территории Литвы, и на территории Польши, во всех вообще, в принципе, странах. И основа – это, конечно, информированность о том, чтобы женщины проверяли свое здоровье, проверяли себя. И если мы говорим только ли на политзаключенных, либо на неограниченный спектр людей, то, конечно, мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, закрывают какие-то базовые медицинские потребности, то женщины, которые просто находятся в эмиграции, особенно если находятся с детками, особенно если супруга, например, нету, то есть женщина соло воспитывает деток в эмиграции, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету, и мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить, потому что, опять же, мы знаем, что и медийные женщины, и Катерина Водоносова, и Катерина Пытлева, они много в паблике рассказывают, делают очень большую, очень важную работу, рассказывают о том, как они переживали этот опыт, то женщины, которые не медийные, у которых нету такой поддержки в плане там сборов каких-то еще чего-то, ну вот на них в первую очередь хотелось бы, конечно, чтобы таргетирована наша акция была.
1: То бок вы, атрымліваецца, что долучились до этой основной акции, и вот я поглядела, что вы там рекламуете медицинские этой установы с Польши і Літвы. Частка накіравана там на Польшу і на Літву. Я написала у гэтую медичную установу у Літву, там па усіх дадзіных, што там было. Там написано, што до 14 кастрычніка можна падацца. Я написала на аналіз крыві, і мне прыйшоў уже адказ, што уже, прабачце, мест нема. Гэта вось так вельмі папулярна, ці гэта накіравана на абмежаваную колькасць вось толькі месцаў?
2: Во-первых, там в самой непосредственно акции было написано, што ограниченная количество мест. Почему? Потому что организация, которая проводила УЗИ груди и вот эти вот анализы, не очень релевантна просто сама история там, например, с лекциями, потому что они все-таки лекцию, если мы про Литву говорим, читают на литовском языке, мало кто из белорусок может себе позволить нормально и адекватно воспринять то, что будут говорить, потому что все-таки уровень знания языка, он небольшой. А вот именно сами непосредственные исследования, да, там было изначально написано, что, и мы на это давали ссылку, о том, что эта акция имеет ограниченное количество участниц, поскольку, например, просительницы убежища, которые не покрываются, например, содрой на территории Литвы, могли обратиться. Поэтому, да, вот так, к сожалению.
1: Это было популярно отремливается. А вы скажите, Криласка, какие симптомы або измена молочной залози повинны стать нагодой неоткладно звернуться до лекара?
2: Я такие разъяснения не могу давать, потому что я все-таки не являюсь врачом-мамологом. Мы в начале этого года делали достаточно большую информационную кампанию о том, каким образом те, кто находится на территории Польши, либо на территории Литвы, могут бесплатно получать соответствующую помощь по программам профилактики. И все-таки я полагаю, что в данной ситуации в первую очередь врачи должны комментировать. У меня не то образование, чтобы я давала такого рода рекомендации. Вообще необходимо всем про проходить эти исследования, проверять грудь хотя бы раз в 2 года. Там же есть градация в зависимости от возраста. Чем старше становится женщина, тем чаще надо проверяться. Поэтому тут надо следовать тем программам, которые проводятся именно врачами. Потому что у нас информационная кампания. Мы напоминаем женщинам, что у них есть эти возможности, и они должны их реализовывать. У них есть возможность это все получить, вот эту помощь. Мы напоминаем постоянно про это.
0: А полную информацию на конт бесплатного обследования женщин можно найти в телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туда можно звертаться белорусским женщинам и по инших проблемах.

0: Раніца з рацією п'ятницю і ближайші хвилини про білоруських політв'язнів. Фінанси, підтримка ментарів, допомога у побутових і адаптаційних питаннях. Гэта базовий мінімум, які повинні отримати примусово вивезеныя з Беларусі політв'язні. Так само варто поклапатіцца про сотні тих, хто надалей застаецца за кратами на радзіме, каже аўтарка проекту «Мартыра Лох» Ксіша Ангелова.
1: На уровне эмоций это, конечно, радость и долгочаканность. Особливо там вышли такие закладники системы, закладники режиму. Но вы бачите, да, что зарабили с Андреем Александровым, то яны выглядают просто как узники концлагера, якими яны и з'являлись. Але подлинного отчувания свободы не засталось, бо люди депортованные, люди, некоторые без пашпортов, с порванными документами. Як раней людей захопленных того часу, як ось минулого снежня, три партии, первая, потом весной, весной, а потом зараз, кто бок затриманных все равно, а лишь что добрая тенденция, это все уже медиа написали, что выходят люди с черной книги, например, Павел Петручени, эти и христианский верник, вот у него был узмацненный режим за по 130-й в этом артикулу, а это свечит об тем, что, может, яны наступного раза уже и анархистов когось отпустят, потому там же такие 20 годов, да, и более, что есть надея, что выйдуть перагарну. Нема надеи, что выйдут, ибо это полный ресурс. И они такие закладники, бо Лукашенко потребны. Это контекст этого того, что люди пригнеченные, то люди закладники, и что этим можно гандлевать. Але мы, конечно, радуемся. Но указать про ситуацию, так, конечно, узрадовались, и нехай у всех худшие выпускают. Але то, что отбывается, это Мы не мусим казать, что это норма. Не мусим, бо я вот для этого еду и по Немеччине зараз по школах, вот в этом снежнем все лето. И все, я буду свечить об тем, что так я не выпускаю, але это гандель людьми.
2: Як зараз громадство могло б допомогчи гэтым былым політв'язням у психологічным плане, у таким праце над гэтымі фізічнымі травмами і так далі, як ви гэта бачите?
1: Слухайте, ну так яна ўжо амаль адресна разобраная по менторам. Ось, что есть, то есть. Поглядите, за 6 годин Байсо зарабил сбор и уже собранная личба, якая потребовалась. То бок, это такая подтримка. Бог, это вот разгубленность людей, якія с одного боку, да, свобода, а это МТ пройде и застаются проблемы життя в новой краине. А тут уже белорусы забрали своих на тех, кому я буду допомагать, кому треба будет подойти, да, зарабить пэсель, зарабить пашпорт, зарабить то, если, ну, ось я маю на вазе податься на документы, на, так, это все отпрацовано, так отпрацовано, что мы научились вот этой допомоги, але глядите, Степан Латыпов по-ранишнему там застался, и гэтым система кажа, а вот гэта поводины, и они не привычаются, бо вы прыгнеченные, а так рабить нельга, только запытание, кто вы, покажите свои документы, нашего дорогого Степана не выпускают, и не выпускают или этой партии, але мы спадзяемся, что так, яго побачим, так, все ж таки, только людей яшчэ за кратами, что, ну так, радуемся тым, хто вышел. Рады.
2: Як думаете, якой ценой повинно отбываться вызволение тех политвязней, которые остались за кратами еще?
1: Правильно их отпустить уже зараз, как невиновных, и выбачаться, как это робила бы держава, якая опекается своими людьми. Але мы же этого не побачим, потому что, ну так, але это нечто каштуя, то глядите, он навод что робить, что перегортывает уже былые домовленности, тому мы, ну, мы існуем так, як зараз па гэтых правілах, і мусім гэта, ну, не падпарадкавацца, прыслухоўвацца, бо дыялог інакш спыніцца, а нам галоўнае дыялог. І вось гэта пазіцыя не слабая, а мацнейшая, я лічу, што вось гэта не ў саступкі, гэта гібкасць, яна пра чалавечнасць. І быць чалавечным гэта мацней, чым быць тым, хто прыгнятае і хто гандлюе людзьмі. Вось я што кажу, але гэта гістарычна будзе бачна. Таму мы ўсё роўна ў пазіцыі моцнай і за кожнага чалавека.
2: А ці верыце вы, што працэс вызвалення яшчэ працягнецца і гэтую восенню, і бліжэйшай зімой?
1: Так. Бо я ведаю некаторых людзей за кратамі, якія напісалі бацькам, што, слухайце, там же таксама яны да іх даходзяць гэтыя чуткі і нават папярэджваюць іх гэтыя апрычнікі, якія там працуюць у турме. І вось так сэрца разрываецца. Вось адзін лекар, які асуджаны за гэтыя карагоды, яго дзеці, у яго сім'я, такі вырак, болей за 7 гадоў, ўжо 5 у турме. І вось ён кажа, татачка, я хіба не трапляю гэтую, бо адпаведна там вядуцца гэтыя разрываючыя сэрца паміж імі там у турме, дыялогі, я трапляю ці не трапляю, так, гэта немагчыма.
0: Станам на сёння пададзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі налічваецца 885 палітвязняў. Большая частка гэтых людзей трапіла пад палітычна матываваны крымінальны пераслед у сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Что в ближайших новинах на Радио Рация? Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию за черговых атак на Украину. Немецкий левый политик организует поездку в Беларусь. А в Вильне затримали контрабандистов, которые перевозили сигареты из Беларуси. Больше скажет Владимир Лапцевич, прикладно про 4 минуты.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию за черговых атак на Украину. Немецкий левый политик организуя поездку в Беларусь. У Вильни затримали контрабандистов, которые на метеозондах перевозили цигареты с Беларуси.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Россия в черговый раз терроризует украинские города. Загинули принамсі 32 человека, включая детей. Про это Светлана Тихановская написала в соцсети X. И она отзначила, что Киев стал прифронтовым городом, а наступными могут стать другие европейские города. Нам треба узмацнить тиск на Россию и больше поддержки Украине, каб оборонить свое небо и отримать перемогу, отзначила белорусский политик. Позднее она отреагировала на поведомление про удар России по двух пассажирских автобусах у Краматорску Донецкой области, коли по опошних звездках загинули 33 человеки, еще 18 поранено. Мои глубокие спочивания их семьям. Мое сердце с пораненными и с усими украинцами, которые сутыкаются с этим террором. Россию необходимо спынить, написала Светлана Тихановская. Как уже поведомлялось, у военно-морских силах Украины появилось новое белорусское подразделение – спецрота беспилотных летательных сродков «Воля», якая уваходит в склад 447-го особного батальона. Выконавца обовязков командира спецроты сябра координационной рады Рады Микита Забога звернулся до белорусов с закликом долучиться до подразделения и подкреслил, что оно цалком открытое и готовое для офицеров.
4: Сегодня мы формуем по факту национальную армию. Те офицеры белорусские, которые будут иметь войсковый досвид, будут подмурком нашей будущей армии в Вольной Беларуси. Чем больше таких людей пройдет, чем больше людей отримая войсковые, сучасные специальности, тем лепш для нашей будущей Беларуси. Тем хучей будет вызволение Беларуси от коллаборантов и оккупантов.
3: Звертаючись до исторического контекста, Микита Забога подкресливая. Исторично белорусы завсёды отыгрывали важную роль на морской российской службе. Але теперь они могут сделать соправдный исторический реванш и упершиню у складе УСУ.
4: Такого не было, но я вам больше скажу, навод после Первой Сусветной больше за 100 тысяч белорусов сконцентрировались после Румынского фронта, сконцентрировались в Одессе. И тогда Рада БНР, не буду тут поравновывать, скажем так, вот своими беззубыми деяниями стратила этот огромный потенциал, и мы в итоге стратили свою незалежность.
3: Докладную колькость особого складу командир не раскрывая, але означая, что комплектование протягивается и рота уже приступила до выполнения задач. При этом кандидаты у подразделения проходят жесткий отбор, который включает тестование на полиграфии, психологичные проверки и оценку стрессоустойливости. Подать заявку на уваход у склад спецроты «Воля» и пройти отбор можно праз официальный сайт подразделения. До інших тем. У Германии депутат Ландага Бранденбурга от партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Свен Харнауф рыхтуя визит в Беларусь. Про это он поведомил в интервью Deutsche Welle. Поездка запланована на 6-11 листопада. У якости даты ориентиру названа 7 листопада, коли у Беларуси святкуется день Кастрычницкого переворота 1917 года. Основная группа с Франкфурта на Одере планує наведать Витебск, остатние удельники – Менск и іншие города, с якими у немецких муниципалитетов ранее были партнерские отношения. По словам Харнауфа, у делегацию могут увести 30-40 человек, переважно беспартийных. Сирот потенциальных удельников так само представники его партии, партии «Зеленых» и «Альтернативы для Германии». Мету поездки политик сформулировал как обновление контактов помеж городами-побратимами и створение махчимости для регулярных взносин на узру жыхароў, нягледзячы на палітычныя разнагалоссі паміж Германіяй і Беларуссю. На крымінальную тэматыку. У Вільні затрымалі траіх контрабандыстаў, якія перавозілі цыгарэты з Беларусі на паветраных шарах, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Контрабандыстаў чакалі ў гаражным масіве. Адзін з іх паспрабаваў збегчы на BMW X5, пратараніўшы аўтамабіль памежнікаў. Каб спыніць яго, ужылі зброю з газавым снарадам. Памежнікі выявілі ў гаражах каля 36 тысяч пачкаў цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Выяўленыя рэшткі паветранага шара дазваляюць службе выказаць здагадку, што нелегальныя цыгарэты былі дастаўлены з Беларусі на паветраных шарах. Усе трое мужчын змешчаныя пад варту. Па факце незаконнага валодання пад акцызнымі таварамі пачата дасудовае расследаванне. За такое злачынства літоўскі закон прадугледжвае штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, у першай палове дня магчымыя ападкі дажджу, пасля паўдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. 14-15 градусаў цяпла максімальна прагназуюць днём сіноптыкі. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца, тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам, 8 ноччу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: Адміністрація. Інформація, музика, культура.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У суботу театр «Емігрант» презентує у Познані новий спектакль «Выбор». Постановка, натхненная книгой бестселлером Эдит Эгер «Выбор» и пьесой Сары Кин «Психоз 448». Это история про депрессию, про то, как робить выбор, живучи с ей. Про то, как тяжко и одночасово, как важно заставаться живым. Спектакль, присвеченный людям, которые змагаются с депрессией, а так само их близким. Яго мета – зробить свет болю и пакут, которые переживают хворые, больше отчувальным и зрозумелым для навокольных. Важную роль у проекте адыгрывая психологиня Юлия Шкарупа, якая забеспечивая экспертное сопровождение постановки. Спектакль идет на польской, украинской и белорусской мовах. У суботу во Вроцлаве у межах 14-го фестивалю незалежной белорусской культуры починає працу выстава мастака и былого политвязня Олеся Папковича «Сны политвязня». В экспозиции працы, створенные подчас зняволення и пасля его, а так само новые творы, якія протягивать гэты цикл. У неделю в Варшаве открывается выстава «Что означает свобода? Голосы молоди». На подзее представлены коллажи, створенные молодыми удельниками майстер-классов. Подчас встреч размовляли про свободу, демократу, идентичность и миграцию. А после удельники переносили свои думки и уражения у коллажи. Кожная праца – это особистый погляд на то, что такое свобода, чего нам может не хапать и что она значит о повседенном жизни. Працуя выстава до 25-го кастрышника. У Вильне открылась выстава до 150-годия с дня народжения фотографа Яна Булгака. На протягу больше чем 3 десятилетий, с 1912 по 1944, он створил вялизный архив здымков Вильни, который стал важным свечением истории города. Імкнучыся наблизить фотографию до живопису, автор надавал особливую увагу композиции и эстетичному уздейню выявы. Зафиксованные на его здымках панорамы Вильни и архитектурные ансамбли – это не просто документальные кадры, а мастерские оповедание про город. Улетку 44-го автору довелось поглядеть на Вильню с усім іншими вачыма. По замове Народного комиссариату коммунальной господарки, ён разом с сыном Янушем задокументовал разбурение города подчас бою за Вильню с 6 по 13 липня. Так само на выставе представлены и фотографии

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Эстонии рыхтуются до узмацнения миграцийного тиску с Беларуси. У Беларусь прибывают удельники в учению АДКБ. У США покарание смертью былого войсковца плануют показать у живым эфиры.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: У ближайшие тыдни миграцийный тиск может повялишиться, покольки у Беларуси все еще застается великая колькость мигрантов, которые поспробуют покинуть белорусскую территорию до наступления морозов. Про это заявил генеральный директор департаменту полиции и помежной оховы Эстонии Эгерт Беличов. Поводле его, с России мигранты из разных краин у автобусах накировываются у Беларусь, где мясцовые улады навод не спробуют робить выгляд, что перешкаджают этому, а худшей содейничают. Российская Федерация наумысно значно спростила умовы уезду для громадян гэтых краин и павялішила частоту авиарейсов, цитуя Беличева выдание РР. Ён нагадал, что у Эстонии проживая 1,3 миллиона человек, а у Эфиопии 130 миллионов, у тым лику больше за миллион утекачов с соседних краин. Поводле эстонского чиновника, самолет за Эфиопию у Москву летая 6 разов на тыдень, и громадяне гэтай краины могут проезжать у Россию без виз. Так само на этом тыдні улады Эстонии заявили об істотном росте на свою территорию колькости мигрантов, которые до того незаконно пересекли белорусско-латвийскую межу. Удельники вучэнняў АДКБ, якія пройдуць у Беларусі 12-16 кастрычніка, пачалі прыбываць у краіну, паведаміла Мінабароны. Прыбываюць вайскоўцы з Казахстана, Кыргызстана, Расіі і Таджыкістана. Паводле Міністэрства абароны, вайскоўцы возьмуць удзел у камандна-штабным вучэнні з міратворчымі сіламі АДКБ «Непарушнае братэрства» і спецыяльным вучэнні за сумесным фарміраваннем радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і медыцынскага забеспячэння АДКБ «Барьер». Вучэнні маюць плановы характар і не накіраваныя супраць трэціх краін, сцвярджаюць у абаронным ведомстве. Да іншых тэм. Пентагон паведаміў, што пакаранне былога вайскоўца, які здзейсніў масавае забойства, пакажуць у жывым эфіры. Грамадскасць зможа назіраць за пакаранням смерцю Нідала Маліка Хасана, былога ваеннага псіхіятра арміі США, які ў 2009 годзе забіў 13 салдат на ваеннай базе Форт Худ, штат Тэхас, заявіў міністр абароны США Піт Хексет. Раней прэзідэнт США Дональд Трамп распарадзіўся прывесці ў выкананне смяротны прысуд Хасану. Мы паклапоцімся, каб людзі маглі гэта ўбачыць, каб гэта было даступна для публікі, сказаў Хексет у чацвер, таму што людзі павінны разумець, што за падобнымі дзеяннямі ідуць сур'ёзныя наступствы. Нагадаем, што заўтра, 10 кастрычніка, азначаецца сусветны дзень супраць смяротнага пакарання. Анонсная информация. 17 кастрычника в городском парку у швейцарском Золотурне отбудутся урочистые мероприемства, присвеченные открытию обновленного мемориального комплекса у гонор национального героя Тадеуша Костюшки. Монумент отримал новый фундамент с природного белорусского валуна, а так само новую мемориальную шильду и брукованную пляцовку, доставленную из Беларуси. Кажа засновальник и керовник фонду Марии Магдалины Радзівіл и представник инициативы Мальдис Александр Сапега.
4: Городская служба города Салатурн зробили демонтаж валуна белорусского. И на данный момент помник цалком готовый и чекая открытия. В программе выступы особ, которые занимались этой справой. В 2017 году, когда открывали помник, так и зараз выступ людей, которые долучились до этой справы по реставрации помника. Ну а также выступ лидеров белорусской диаспоры в Швейцарии.
3: Официальная частка церемонии пройдет на белорусской мове. Поводле программы мероприемства после завершения урочистого открытия у парку запланировано супольное наведывание музея Тадеуша Костюшки. Проект реализованы инициативой Мальдису супольно с фондом Марии Магдалены Радзівіл при финансовом содействии приватных меценатов. Початок о 13 године. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна ў першай палове дня і магчымыя ападкі дажджу, пасля поўдня больш праяснення і без істотных ападкаў. Максімальна днём чакаецца 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца, а тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам і 8 ноччу. Раніца з рацыяй завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Сустранемся заўтра. Добрай вам пятніцы і заставайцеся на хвалях радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: После двух нападов на школьников некоторые школы у Польши отменили занятки 9 кастрычника. Держдеп США покинул Беларусь сярод держав, якія займаюцца гандлем людзьмі. Прадстаўніцай па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі стала Вероніка Станкевіч.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня у Мазовецким воеводстве Польши некоторые школы и дошкольные установы отменяют занятки. Администрация закликает детей оставаться дома. У тех установок, где занятки протягнутся, будут задействованы додатковые патрули полиции и муниципальной аховы. Это реакция на подеи, которые отбылись в школах Мазовецкого воеводства на этом тыдне. 7 кастрычника на вучнев и наставников школы у Астраленцы напал 19-годовый хлопец. И он поранил 5 вучнев, 2 наставников и 2 мінаков. 8 кастрычника у городе Лешчыдол Навіны каля Вышкова 15-годовый подлеток с ножом забил дворника школы и поранил наставницу и директора. Полиция закликая людей не поддаваться панице и позбегать и лживых поведомлений. У соцсетка ходят шутки, быцам напады на школы связанные с онлайн-челленджем. У СМИ з'явились звестки, быцам черговый напад рыхтуются 9 кастрычника. У полиции заявляют, что по куль няма ніякіх прыкмет таго, што такая падзея сапраўды адбудзецца. Да беларускіх тэм. Беларусь адна з 12 дзяржаў у свеце, у якіх пацверджана палітыка ці практыка гандлю людзьмі. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым адпаведным дакладзе Дзярждэпартамента ЗША. Беларусь трапіла ў спіс такіх дзяржаў яшчэ ў 2024 годзе. Таксама у пералік тады ўвайшлі Афганістан, М'янма, Кітай, Куба, Эрытрэя, Іран, КНДР, Расія, Паўднёвы Судан, Судан і Сірыя. Сёлета Сірыю са спісу выключылі. У гэты пералік трапляюць дзяржавы, у якіх назіраюцца прыкметы гандлю людзьмі, у фінансаваных дзяржавай праграмах, практыкі прымусовай працы ў розных сектарах, сексуальнага рабства ва ўрадавых лагерах, вярбоўкі дзяцей салдат. Беларусь атрымала ў ім рэйтынг 3-га ўзроўню. Да яго адносяць краіны, якія не цалкам выконваюць мінімальныя стандарты амерыканскага закона і не прыкладаюць намаганні, каб адпавядаць гэтым стандартам. Да іншых тэм. Абследавацца і атрымаць кансультацыі па тэме раку малочнай залозы могуць беларускія жанчыны Літвы і Польшчы. Гэта можна бясплатна зрабіць 15 кастрычніка ў Вільні ў анкалагічным цэнтры Онко, а ў Польшчы па праграме Народнага фонду здароўя НФЗ. Пра гэта паведамляе ініцыятыва «Ружовыя хусткі», якая прапануе далучыцца да акцыі «Ружовага кастрычніка», што ладзіцца ў Літве і Польшчы, кажа прадстаўніца ініцыятывы.
4: В первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
3: Полную информацию на кон бесплатного обследования женщин можно найти у телеграм-канале «Инициативы Ружовые хустки». Туды можно звертаться белорусским женщинам и по инших проблемах. У команды працуе каля 15 волонтеров, которые готовы помогать женщинам в складанных ситуациях. Светлана Тихановская призначила Вероніку Станкевіч на посаду прадстаўніцы по социальной политике объединенного переходного кабинета Беларуси. Решение принято на подставе рекомендации Координационной Рады в отповедности с процедурой. Ранее у Координационной Рады прошли слухание 3 кандидаток на эту посаду. По выниках рейтингового голосования Рада рекомендовала до призначения Вероніку Станкевіч. Яе кандидатуру вылучила фракция коалиции «Латушки» и «Рух за свободу». Вероніка Станкевіч – координатор ініцыятывы «Вольная», якая дапамагае былым палітычным зняволеным адаптавацца да жыцця на волі і атрымаць неабходную сацыяльную, юрыдычную і іншую падтрымку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – на дворе.
2: Сегодня удень на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура поветра от 12 до 15 тепла. Ветер заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Витаю, шановные, вось и дочакались, вось и дожили. Пятница сегодня на календаре 9 кастрычника. Не глядячи ни на что, доброго дня, да и доброго настрою. Як завжды, зычуть усім белорусская радиорация, да я, Лесь Дубовец, запрошаю черговую музычно-информационную годину на наших хвалях. Тут о Торвальд, Poets of the Fall, так само Дотри, Эми Вайнхаус, Нави Бенд, да и иншия. Не у забаве, сустракаем Яна Мордани, як завжды, почитаю нам что-то цікавое из архива у тыдневика Нива. Ну а потом мы поговорим про то, что усе ведают, и про что усе ведают, так? И памятуют еще 20-й год, я упевнены. Доведаетесь про, ну, 10 таких звыклых, сдается, речев, после яких все ж таки лепш терминово помыть руки.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Россия.
1: Вот это все про Америку. Он был соправданный вот, белорусский интеллигент, соправданный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: в окно. Я прошу тебя вечер пошакать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девшинка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: Львівська радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рация». У каждый будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце rация.com.
0: Белорусская радио «Рация» пропонует.

Россия, взмотняя атаки на громадянское насильство Украины, Киев просит скликать посаджение Совета Безпеки ООН. Светлана Тихановская закликала взмотнить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Краутцовой. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусской радио рация. Расскажу Владимир Лапцевич. Варта, да, чакаться.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Россия узбасняет атаки на громадянское насельництво Украины. Киев просит скликать посяджение Совета Безпеки ААН. Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Краўцовой.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на пятницу Россия атаковала Ивано-Франковск дронами типу «Шахет». У вынику падения обломка был пошкоджен господарший будинок. Вартовник загинул. Про это поведомил мэр Ивано-Франковска Руслан Мартинкев на своей сторонце в Facebook. Раницу в пятницу российские оккупанты атаковали Запорожье. Удар был поблизу шматповерховки. У вынику атаки загинул мужчина. Еще двое потерпели. Поведомил керовник Запорожской областной войсковой администрации Михаил Сямікін. За узмацнение российского террора супрацьмирного насельництва Украина просит скликать терминовое посяджение Совета Безпеки ААН. Про это поведомил в соцсетце X министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. И он отзначил, что только 7 кастрычника российские удары забили по меньшей мере 32 человек, включающие 5 детей у Прилуках Черниговской области. Жилые районы и критичная инфраструктура потерпели у нескольких регионах, включающие Киев. Так само 8 кастрычника разом с нападами на іншие украинские города российские силы ударили по 2 пассажирских автобусах у Краматорску Донецкой области, у вынику чего больше за 30 человек загинули, а 18 отримали ранения. Россия у черговый раз терроризуя украинские города. Загинули принамсі 32 человеки, включаючи детей. Про это Светлана Тихановская написала у соцсетцы X. И она означила, что Киев стал прифронтовым городом, а наступными могут стать іншие европейские города. Нам треба узмацнить тиск на Россию и больше подтримки Украине, каб оборонить свое небо и отримать перемогу, отзначила белорусский политик. До новин культурного життя. Сегодня 9 кастрычника у Белостоку открывается кермаш и мастацкий форум «Арт Белосток», у яким возьмуть удел больше 60 мастаков як с Подляша, так и из усёй Польши. Бере удел у форуме и Центр белорусской культуры у Белостоку. Про то, что будет демонстрироваться на их стенде, рассказала наместница керовника центра Илона Карпюк.
4: И в этом году запросили Нестера, которые в минулом году означали свои 90-е годки. Это Гаражбяр Владимир Наумюк. И это живописец, але так само и скульптор, и перформер, я бы сказала, навет у своем житті Виктор Кабац з Гайновки, а той перший Сканюк над Нарвянской вёски. И просто захотели показать сутикнення історії людей и гэтага, як перешикається так само їхня заангажованість у життя і мастацтва.
3: У выставе возьмуть удел и белорусские мастаки из Беларуси Татьяна Козик, Геннадь Пицко и Александр Некрашевич. Официальное открытие кермашу и мастацкого форума «Арт Белосток» отбудется сегодня о 18 године. На криминальную тематику. 5 громадян Мьянмы осуджены до 21 года тюремного зняволення поводле обвинувачивания у гандлі людьми, якое тычылася громадянки Беларуси Веры Краўцовой, пише Йолинг ММ. А кроме того, выдадены ордеры на арышт еще 5 человек, якія маюць дачыненне до трансферу беларускі. Сярод іх 3 громадян Мьянмы и 2 Таджикистана. Раней российские медиа поведомили, что мянчанка Вера Краўцова приехала в Таиланд у пошуках працы модель. И поводле версии телеграм-каналов опынулася у скам-центры, месцы, где люди утрымліваюцца у працоўным рабстве и примушаются до онлайн-махлярства. Позднее яе нібыта вывезли у Мьянму и забили. Сувязь с дзяўчынай зникла 5 кастрычника 2025 года. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Юрий Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация», 98,1 FM у Белостоку де Городни, 99,2 FM у Берастиды Белой Подляски. Так само привитание всем, кто слухает нас онлайн, рация.com. Традиционный час, как нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, але я так думаю, что месяцами все ж таки изменливая хмарность. Ну, то бок, 10 больше соника, 10 меньше. Головное это то, что без остатных опадков. Температура по ветра от 12 до 15 тепла, ветер заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже за норму.

Под верстем 17-годового хлопца засмактала у вентиляцию. Режим Лукашенки обвестил у вышук белостоцкого книга выдавца Ярослава Иванюка. За неполные 5 дзен у Беларуси летело минимум 4 реактивные дроны, подлечили гомельские журналисты. Про это ты про иншая, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажем. Владимир Лапцевич, варта дачакаться.

Дэмона на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями и без истотных опадков. Температура по ветра от 12 до 15 тепла, ветер заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.

Россия, возмацняя атаки на громадянское насельничество Украины, Киев просит скликать посяджение Совета безопасности ООН. Светлана Тихановская закликала возмацнить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Краутцовой. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация, расскажем Владимир Лапцевич, варта дочакаться.

0: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
1: Россия узмацняет атаки на громадянское насельство Украины. Киев просит скликать посяджение Совета Безпеки ААН. Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Кравцовой.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Начнем с подей российско-украинской войны. У ночь на пятницу Россия атаковала Ивано-Франковск дронами типу «Шахет». У вынику падения обломка был пошкоджен господарший будинок. Вартовник загинул. Про это поведомил мэр Ивано-Франковска Руслан Мартинкев на своей сторонце в Facebook. Раницу в пятницу российские оккупанты атаковали Запорожье. Удар был поблизу шматповерховки. У вынику атаки загинул мужчина. Еще двое потерпели. Поведомил керовник Запорожской областной войсковой администрации Михаил Сямикін. За узмацнение российского террора супраць мирного насельства Украина просит скликать терминовое посяджение Совета Безпеки ААН. Про это поведомил в соцсетце X министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. И он отзначил, что только 7 кастрычника российские удары забили по меньшей мере 32 человек, включающие 5 детей у прилуках Черниговской области. Жилые районы и критичная инфраструктура потерпели у нескольких регионах, включающие Киев. Так само 8 кастрычника разом с нападами на іншие украинские города российские силы ударили по 2 пассажирских автобусах у Краматорску Донецкой области, у вынику чего больше за 30 человек загинули, а 18 отримали ранения. Россия в черговый раз терроризуя украинские города. Загинули принамсі 32 человеки, включающие детей. Про это Светлана Тихановская написала у соцсетцы X. И она означила, что Киев стал прифронтовым городом, а наступными могут стать іншие европейские города. Нам треба узмацнить тиск на Россию и больше подтримки Украине, каб оборонить свое небо и отримать перемогу, отзначила белорусский политик. До новин культурного життя. Сегодня 9 кастрычника в Белостоку открывается кермаш и мастацкий форум «Арт Белосток», у яким возьмут удел больше 60 мастаков як с Подляша, так и из усёй Польши. Бере удел у форуме и Центр белорусской культуры в Белостоку. Про то, что будет демонстрироваться на их стенде, рассказала наместница керовника центра Илона Карпюк.
2: И в этом году запросили Нестера, которые в минулом году означали свои 90-е годки. Это Гаражбяр Владимир Наумюк. И это живописец, але так само и скульптор, и перформер, я бы сказала, навод в своем житті Виктор Кабац с Гайновки, а той первый с Конюк над Нарвянской вёски. И просто захотели показать сутыкнение истории людей и гэтага, як перасякаецца так само іхняя заангажаванасць у жыццё і мастацтва.
1: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі: Татьяна Козік, Геннадзь Піцко і Александр Некрашевіч. Афіцыйнае адкрыццё кірмашу і мастацкага форуму «Арт Белосток» адбудзецца сёння о 18 гадзіне. На криминальную тематику. 5 громадян Мьянмы осуджены до 21 года тюремного зняволення поводле обвинувачивания у гандлі людьми, якое тычылася громадянки Беларуси Веры Кравцовой, пише Йолинг ММ. А кроме того, выдадены ордеры на арешт еще 5 человек, якія мають дачыненне до трансферу беларускі. Сирот их 3 громадян Мьянмы и 2 Таджикистана. Ранее российские медиа поведомили, что мянчанка Вера Кравцова приехала в Таиланд у пошуках працы модель. И поводле версии телеграм-каналов опынулася у скам-центры, месцы, где люди утрымліваюцца у працоўным рабстве и примушаются до онлайн-махлярства. Позднее яе нібыта вывезли у Мьянму и забили. Сувязь с дзяўчынай зникла 5 кастрычніка 2025 года. Больш новинов на сайте и в социальных сетках беларускага радыё «Рация». Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 9 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайковская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Подляшша.
5: 9 кастрычніка, п'ятніца. У Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтаў. Стваральнікі спектаклю – Васілія Дранько-Майсюк і Алена Баярова. Спектакль покажуть у Гмінным центрі культури у Чижах початок о 12-й годзіні. Стартує фестиваль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2026», у рамках якого Центр беларускай культури у Беластоку презентує виставу під назвою «Урок покори. Ліс, рака» Віктора Кабац, Уладзімір Наумюк. Вистава відкриється на архітектурному факультеті Беластоцької політехніці по вулиці Оскара Сосновскага. Будзе працаваць з 18 до 21 гадзіны. У п'ятніцу 9 кастрычніка ў Беластоку адбудзецца ноч кнігарняў. Штогадовая агульнапольская акція, калі кнігарні працуюць дапазна і запрашаюць на сустрэчы з аўтарамі, аўтограф-сесіі, канцэрты ды іншыя падзеі вакол кнігі і літаратуры. Сёлета да акцій далучаецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». У яе рамках вы сустрэнецеся з Валянцінай Аксак, Міхалам Андрасюком, Алесем Аркушам, Владимиром Орловым, Катериной Водоносовой, Ихаром Полынским, Андреем Степанюком. Ночь книгарняў будет проходить с 20 до 22 годины у Центра белорусской культуры у Беласток.
3: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
4: Беласток и Подляшша.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 9 кастрычника 1952-го народился Деннис Уильям Страттон, ангельский музыка, вядомый як былы гитарист гурта Iron Maiden, где он працавал с кастрычника 79-го по кастрычник 80-го года. Поудельничал у записи дебютного одноименного альбома гурта, песню оттули слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 9 кастрычника 1969-го народилась Пи Джей Харви, полное имя Полли Джин Харви, британская альтернативная спевачка, музыка и автор песень. Почала свою карьеру у таких проектах, как инструментальный гурт «Болонья», где она играла на саксофоне, и фолк-трио «Полика», у складе якого 18-годовая Полли написала свои первые песни. Были и иншие гурты, и иншие проекты, але ее уластная музычная формация под назвой Пи Джей Харви повстала у 91-го. Першым годзе. Дэбютны альбом прыцягнуў да сябе ўвагу прыхільнікаў і крытыкаў у галіне альтэрнатыўнай музыкі. Часопіс Rolling Stone назваў тады 22-гадовую Харві лепшым аўтарам песень і лепшай новай спявачкай.

0: Беларуси съезжаем, молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
2: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Под верасцем 17-годового хлопца засматкала у вентиляцийную трубу. Ён загинул. Режим Лукашенко объяснил у вышук белостоцкого книговыдавца Ярослава Иванюка. За неполные 5 дён у Беларусь залетело минимум 4 реактивные дроны, подлечили гомельские журналисты. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с трагичного здарения, про якое стало вядома учора ввечеры. На предприемстве Белтехкам, каля Берасця, подчас выпробывания у приточно-вентиляцийной установки, загинул 17-годовый подсобный рабочий. Про гэта поведомил следший комитет. Хлопец працавал по домове под раду. Следство высветлило, что ён стоял побач с обсталяванием, и струмень поветра затягнул его унутр. Заведенные криминальные справы супроть особ, якія на предприемстве отказывали за выконание правил аховы працы. Да темы репрессий, якія не спыняются у Беларуси. Беластоцкого выдавца и засновальника белорусской интернет-библиотеки коммуникат.орг Ярослава Иванюка додали у российскую базу вышуку про спошук его лукашенковскими силовиками. У соковику 2026 года КДБ признал экстремистским формованием так званую коалицию друкованных выдавецтв. У ее включили фонд коммуникат.орг, Логвинов Паблишинг Хаус и Андрей Янушкевич Паблишин. У пералику особ, связанных с этим формованием, сгадывается и Ярослав Иванюк. Сам выдавец заявлял, что ніякай коалиции помеж гэтыми выдавецтвами не існуе. До інших тем. Обследоваться и отримать консультации по теме раку молочной залозы могут белорусские жанчыны Литвы и Польши. Это можно бесплатно зробить 15 кастрычника у Вильни в онкологичном центре «Онко», а у Польши по программе Народного фонда здоровья НФЗ. Про это поведомляет инициатива «Ружовые хустки», якая пропонует долучиться до акции «Ружового кастрычника», что ладится у Литве и Польши, каже представница инициативы.
3: Мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
2: Полную информацию на конт бесплатного обследования женщин можно найти у телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туды можно звертаться белорусским женщинам и по инших проблемах. У команде працуя каля 15 волонтеров, якія готовы допомогши женщинам у складаных ситуациях. С 4 по 8 кастрычника зафиксовано минимум 4 уварвання реактивных беспилотников на территорию Беларуси, поведомляя гомельское незалежное выдание «Флагшток» со спасылкой на даденные украинских мониторинговых ресурсов. Минимум 2 БПЛА порушило поветренную простору Украины 4 и 5 кастрычника. Один рухался у бок Мазыра, другий вылетел из зоны отчужения у Гомельской области курсом на Чернобыль. Раницей 8 кастрычника ситуация повторилась, отзначая выдание. У вересні было зафиксовано истотное повеличение выпадков порушения поветренной просторы Беларуси российскими ударными беспилотниками, поведомлял тады «Флагшток». Усяго за минулый месяц российские беспилотники урывались у Гомельскую область минимум 21 раз. Это наибольшая колькость на протягу одного месяца с початку 2026 года. У жнивни таких выпадков было 7. Периодично поведомляется не только про залет, але и про падение на белорусской территории боевых дронов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье пахмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура поветра плюс 12, плюс 15. Ветер заходний, умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Праве криминального кодексу Республики Беларусь. Думаю, что этой справе треба просто придать как наибольшую гучность, поинформовать и громадство в Польше, а так само международные европейские структуры, что нечто такое отбывается, на что у 21-м стагодзе, у цивилизованном свете не повинно быть навык места.
1: Ярослав Ванюк не собирается спонять свою деятельность, а книгарня от фонду коммуникации порушая на великую ночь книгарню у Белостоку, де в Варшаве уже сегодня 9 кастрышника, где отбудутся встречи с белорусскими творцами.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Сайт Белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
4: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Вершы читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
2: Белорусская радиорация пропануя. День с рацией.
1: Доклад Азар, 13 хвилин состоится до 17 в Беларуси, до 16 в Польшу. В нашем эфире далее напереди авторская информация Микола Бенько про то, где Москва может шукать новый конфликт. Далее слухаем комментарий.
5: Подеи, меркование, прогнозы. Комментар дня от Миколы Бенько.
6: У апошнія месяцы расійская рыторыка ўсё часцей працуе не як набор выпадковых грубых заяваў, а як падрыхтоўка палітычнай глебы для новых крызісаў. Крэмль зноў пагражае краінам НАТО, разыгрывае калінінградскую карту, патрабуе ад альянсу вернуцца да ваеннай прысутнасці ўзору 1997-га. У снежні 2021-га, за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну, гэтае ж патрабаванне ўжо было часткай расійскага ультыматуму Захаду. Путін недавно на Валдаі паўтарыў, што Расія выкарыстае ўсю наяўную зброю, калі палічыць, што яе тэрыторыі пагражаюць. Фармальнай падставай ён назваў Калінінград. Але сэнс такіх сігналаў шырэйшы, прымусіць еўрапейцаў паверыць, што падтрымка Ўкраіны аўтаматычна вядзе да вялікай вайны, і таму лепш адступаць загадзя. Нямецкі міністр замежных спраў Йоган Вадэфуль на гэтым фоне назваў краіны, якія, на яго думку, знаходзяцца ў полі імперскіх амбіцый і прэтэнзій Масквы. Грузію, Молдову, Эстонію, Латвію і Літву. Ён зыходзіць з простай логікі. Калі Путін лічыць распад Савецкага Саюза катастрофай, то захоча выправіць яе наступствы. У найбліжэйшай зоне рызыкі асабліва вылучаюцца Молдова і Арменія. У Молдове Расія захоўвае вайсковую прысутнасць у Прыднястроўі фармальна пад выглядам міратворцаў і аператыўнай групы расійскіх войскаў. Масква выкарыстоўвае ўжо звыклы тут сюжэт пра неабходнасць абараняць расійскіх грамадзян. У красавіку сакратар расійскага Совета безпеки Сергей Шойгу заявил про готовность принять все необходимые меры для их безпеки. Покуль прямой военный удар по Молдове ускладненный, нема сухопутного коридора с Россией, а Украина контролюет прилеглую территорию. Зато и реальные гибридный тиск, информационные операции, провокации вокруг Приднестровья и порушений поветренной просторы. Армения у иншим становище. Тут Россия мае 102-ю войсковую базу у Гюмри. Контролюет шерег инфраструктурных вузлов и еще недавно претендовала на роль головного гаранта безпеки. Але Ереван поступово отдаляется от Москвы. Заморозил удел у АДКБ, шукая связи с Европой и США. Менавіта тому слово Дмитрия Медведева про рызыку пераутворения Армении у новую Украину варто успрымать не як интернет-истерику, а як форму политичного попереджения. Он фактично сказал, коли суверенная Армения будет выбирать інший курс, Москва покидает за собой право карать за это ее. Краины Балтии под большей обороны, бо напад на их означал бы войну с НАТО. Тому Москва может спочатку проверять не военную силу, а политичную волю альянсу. Проз дроны, саботаж, кибератаки, дезинформацию и помежные провокации. Але потребование вернуть НАТО до межу 1997-го показывает соправдную мету – позбавить усходнюю Европу гаранты безпеки, а уже потом диктовать ей свои умовы. Чому у пералику краин немецкого министра Вадэфуля нема Беларуси? Не тому, что она поза имперским проектом, на наадварот. Москва, відаць, лічыць ужо нашу краіну кантраляванай праз вайсковую, эканамічную і палітычную залежнасць. Таму Беларусь для Крамля цяпер гэта не мэта.

Эфире Белорусская Радиорация. Доброй пятницы вам ожидаю. 98.1 FM у Белоту, куда и Гарудин. 99.2 FM у Белорусской Белой Подрядской. Ды так само интернет терраце кропко ком. Ну а когда там ше координаты, мы навины почуем так ладно про 4 хвилины. У нашем эфире Тихоруская подтримливая белорусского выдавцу и китерапию базу вышуку. Программу вы с ней сдавна размовляли у нашем эфире. Ну и так само, як былы политвязи, они обвиняются у подрыхтовцы забойства у Литве. Про 4 хвилины, я еще раз нагадаю, гляд іншая тема у новинах на нашей хвале. Обовязково прогучать, но мы разом дочекаемся.

0: Тут живе Беларусь.
1: 18.20, зараз докладаю час у Беларуси. 17.20, годинки показывают у Польши. Разборник 12 викторинов на темы «Беларусь, наука, литература, мастацтва» да иншая. У Варшаве презентовали книги со старшини партии БХД былока политвязня Паула Сіверынца, якая называется «Соль земли». Презентацию распачал ксёндз Вячаслав Барок.
2: Вельми приемно на самом речь быть на этой презентации чарговой книги Паула Сіверынца «Соль земли. Сборник викторину». На самом деле, я решил, что для белорусов сегодня эта книга будет вельми-вельми корыстной, потому что она будет сприять тому, как в такой забавляльной форме поглублять свои интеллектуальные веды, и тычутся нашей айчыны Беларуси, нашей культуры, нашей белорусскости. Можно шмат ведать про Беларусь, але так и не быть белорусом. Коли ты не говоришь по-белоруску, коли ты не корыстаешься со спадчиной белорусской культуры, коли ты не ведаешь истории белорусской, коли ты не маешь белорусского отношения, ну то з'явіш себе Беларусь. А вось той, хто карыстаецца беларускай культурай, хто карыстаецца штодня беларускай мовай, хто захапляецца літаратурай і хто сваю будучыню будуе на цудоўнейшай гісторыі, на славутай гісторыі Беларусі, той ужо можа стаць сапраўдным беларусам. Мне б хацелася, каб наша знаёмства з гэтай кнігай, з гэтымі віктарынамі, з гэтай інфармацыя, якая змешчана тут, каб яно не закончылася тут просто адказам на гэтае пытанне, а каб зборнік вітарынаў спрыяла нам задаць кожнаму пытання, ці я добры беларус, ці я хрысціянін добры.
3: Вы шмат разважаеце пра хрысціянскія карані беларускай ідэнтычнасці. Ці ёсць у солі зямлі пытанні, якія датычаць рэлігіі і царквы?
4: Конечно, у соли земли их шмат, и нават вельми шмат. То, что христианство сформовало сучасную историю, культуру и науку у свете, это агульно признанный факт. Там белорусы у цудовным шерагу, так.
3: Назва «Соль земли» мае евангельское походжанне, слово Иисуса вучням. Які сэнс вы укладаете у гэтую назву у контексте беларускай культуры?
4: Беларусы – это сердце Европы, и беларусы покликаны быть солью земли для континента, для ближайших соседей. Соль земли – это про Беларусь. А Беларусь мая соль, Беларусь мая такие запасы калийной и каменной соли, что мы всю Европу можем засыпать с головой. В переносном сенсе соль – это захование суття, это наданье смаку и тому. Беларусы – это народ соли, в этой же ступени, как и народ светла.
3: Это книга для подлетков, которые только открывают Беларусь, и для дорослых, которые хотят проверить свои веры.
4: На самом речь и для подлетков, и для школьников, и для дорослых, потому что часто веды у дорослых про Беларусь, ну, приблизно на уровне школы. Тому нам, беларусам, потребные подобные книги, и я спадзяюся, что нам удастся еще и не одну выдать.
3: Ці верите вы, что ведание фактов, годов, именов, дат может изменить ставление человека до своей краины?
4: Абсолютно. Оно может перепрограммовать человека, когда он ведает достатково фактов, как гонориться своей краиной, для того, как отчувать критичную массу вот такой перекананности, что эта краина уникальная, что эта краина мае великую миссию, что в этой краине ён не выпадковый. Тогда это начинает працавать. Сам человек запальваецца, ён пачынае навяртаць да беларускасці іншых.
3: У вашай кнізе «Люблю Беларусь» вы разважаеце пра беларускую нацыянальную ідэю. Ці з'яўляецца соль зямлі практычным дадаткам да гэтых разваг?
4: Так, гэта ёсць практычны дадатак. Да, энцыклапедыя «Люблю Беларусь» абсалютна так.
3: Уладзімір Арлоў параўнаў «Люблю Беларусь» з зямлёй пад белымі крыламі Караткевіча. Ці можаце сказаць, што соль зямлі – гэта спроба зрабіць гэтую спадчыну даступнай праз гульню?
4: И это правда, справа в том, что гульня, в адрозне от великих и долгих текстов, она здольная затекавить, запалить человека на шмат больше. Тут можно просто брать эту книгу с собой на дни на родину, веселье, святы, и разыгрывать этой викторины просто сярод белорусов во всем свете и в Беларуси и за межами.
3: Чаму менавіта віктарына стала формай для гэтай кнігі?
4: Свой час, напрыклад, Сымон Будны рабіў першая друкаваная кніга ў Беларусі, это быў катэхізм. І ён пабудаваны па тым жа прынцыпе, што віктарына, пытанне і адказ.
3: Кнізе 12 віктарынаў. Чаму 12? Гэта сімвалічная лічба ці проста кампазіцыйнае рашэнне?
4: Гэта сімвалічна, это лічба Божай паўнаты, 33 пытанні ў кожным, это прамая адсылка да Ісуса Хрыста, якому было 33 гады, калі яго ўкрыжавалі, і ён уваскрос.
5: Олег, добрый день. Я рад, что есть такие места, где презентуют белорусскую литературу от былых белорусских политетов, где собираются шмат белорусских активистов и людей, которые так само вырашают, что потребляют то, что они белорусы.
6: Я Павла ведаю давно. Это природженный политик, который может разговаривать с людьми из любой аудитории. Тому было цікаво.
1: Ну і так само, коли в Варшаві бажас презентація відбувалася вечорина, вікторина Павлу Сівяринцу задавали питання. У кінці зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Радіорація.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. Украина-российская война. Над Москвой закрывали небо. Патрули замест кровавой пятницы. Службы подляш обвергают напады на школы. Менская компания шукает таксистов с обовязковым веданием туркменской мовы. У 190 из ДДРК. 1689 день войны. У московских аэропортах увели обмежевание на приемы выпуск поветренных суднов. Рейсы Белавия, Шарм-эль-Шейх у Гомель из Дубая у Менск с великим запасом обыходили Москву с полночи, зауважило выдание «Флагшток». При этом рейс, який вылетел из Менска у Москву, кружил над территорией России, а после был перенакированы назад у Менск, где и приземлился. Усяго у Москве затриманы свыше 370 рейсов, еще 62 отмененные. Как пишет телеграм-канал Астра, Москву и в область атакуют дроны и малые поветренные шары. Жыхары паўднёвых районов российской столицы поведомляют про работу супрацьпаветранай обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин поведомил об 15 сбитых беспилотниках. Агенция УНИА нагадывает, что президент Украины 1 вересня попередил международные авиакомпании и страховые компании об том, что Украина закрыет небо над Россией. Праца в Менску. Компания «Сьерра Лима» пропонует 10 вакансий у кіроўцаў такси на портале Державной службы занятости. В объяве одной из обовязковых умовов працаўладкавання указанное володанне туркменской мовой, удосканалости або носьбіт. При этом зарплата потенциальным сыскальникам пропонуется невеликая – 1000 до 1200 рублей. Директором компании, как отзначено, является Сапармырата Гурбанов. Компания зарегистрированная летосе и основной вид деятельности такси. Поводле звестак Министерства внутренних справ у нас сакавік гэтага году грамадзяне Туркменістана складалі амаль палову усіх працоўных мігрантаў у Беларусі. Прытым портал Державной службы занятости перастаў публікаваць даныя аб колькасці доступных вакансій для замежных грамадзянаў. Гэта заўважыла выданне «Позірк». Зараз на сайте службы доступны пералік вакансій, аднак іх агульная колькасць не указаная. На працягу апошніх месяцаў фіксавалася павелічэнне. Станам на 4 кастрычніка для замежнікаў было адкрыта амаль 16600 вакансій. Подляшча. У сувязі з трывожнай сітуацыяй, падзеямі ў суседнім Мазавецкім ваяводстве, у Беластоку і па ўсім Падляшскім ваяводстве ўведзеныя ўзмоцненыя захады бяспекі ў школах. Прэзідэнт Беластоку Тадэуш Трускаляскі падчас спецыяльнага брыфінгу паведаміў, што гарадскія службы і паліцыя працуюць у бесперапынным рэжыме з самай раніцы.
3: Ужо рана, гадзіны 6, былі ўзмоцнены патрулі пры школах, заробна паліцыя, як і стражы міжнародныя. Мыслю, што гэта вельмі важна, така прэвенцыя ад страшных potencjalnych oczywiście osób, które mają złe zamiary. My jako miasto prowadzimy szereg działań, ale też podejmujemy działania związane z takim reagowaniem kryzysowym.
2: У свою чергу представник воеводского командования полиции Белостоку Томаш Крупа отзначил, что реальных нападов и погрозы в регионе фиксовано не было, однако правоохранники были вымушены оперативно реагировать на хулиганские выходки самих вучнев, которые публично демонстрировали альбо стверджали, нібыта мають при себе небезпечные предметы.
4: Этого типа сдарения, как в Крынках и в Сокулце, мелишмы в Хайнувце, там один из учнев również зажартовал на лекции, что мануш, то есть sytuacja sprzed około godziny, także tam w tej chwili trwają cały czas czynności. Ta sprawa, ta o tej sprawie, o tej sytuacji, o wyczynach tego nastolatka również zostanie powiadomiony sąd rodzinny.
2: Службы улады города еще раз закликают батьков до разваги и спокою, а так само просят провести тлумачальные гутерки с детьми, бо за подобные жарты и створение паники предугледженная серьезная отказность. После тоталитаризма музей памяти «Белорусская перспектива». Международная конференция на такую тему протягивается в Варшаве. Гости форума – музейщики, историки, доследчики памяти, кураторы, эксперты из Беларуси и інших краин Европы. У центре обмеркования то, как теперь заховывается память про репрессии, войну, спадщину и идентичность. Але обмерковывают специалисты и будущее. Расповедает представница немецко-польского дому, фонду «Мемориал забитым габреем Европы» у Познане Бажена Казакевич.
0: Ми теж заділи тему того, як може виглядати власне наше майбутнє, і як наші німецько, польсько, білорусько, українські перспективи можуть працювати, як так би мовити, одна пам'ять, або принаймні, як ми досягнемо якоїсь мультиперспективності, і як може виглядати, так би мовити, наше життя в Європі після війни Росії проти України. Але ми насправді лише почали про це говорити, ніхто з нас не знає, як воно буде виглядати, але власне в цьому дискусії багато разів звучало бажання думати про те, як буде виглядати життя після, так би мовити, і наш діалог після.
2: Конференція проходить на білоруській, польській, ангельській мовах у Музеї Вольної Білорусі. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
5: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: А таксама зараз температура паветра плюс 11 у Лідні, Гародні ды Ваўкавыску, плюс 11 у Беластоку, 12 у Гайноўцы, 13 у Берасці, у Кобрыне ды таксама у Пінску, ну і незначна апусціцца слупок тэрмометра, плюс 8-10 чакаем уначы. Далей пераменная воблачнасць, далей моцны і халаднаваты парывісты вецер ды паніжаны атмасферны ціск. Заўтра месцамі дажджы, не выключаюць сіноптыкі. У нашем помежном регионе температура поветра завтра ды у неделю плюс 13, плюс 10 у понеделок. Таки вот прогноз, такое вот осеньское надворье далей у нашем помежном регионе усталюется. У студии «Укрпятницу» с вами был Улад Гриневский. Доброго вам вечера и до новой встречи.
5: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
7: Евразум. Выники дня без цензуры.
8: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
9: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 9 кастрычніка.
8: Ці здабудзе Лукашэнка буйны кантракт з Туркменістанам?
10: Всё это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось ещё вообще, потому что ГОК не совсем достроен.
9: Чаму Ціхановскі сварыцца з медыя?
11: У яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз.
8: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
12: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. У четвер Лукашенко полетел у Туркменистан на саммит СНД. У аэропорта его встретили вялизным баннером с ягоным же портретом и надписом по-белоруску «Сардечно запрошаем».
1: Дети у национальных строях с пшаничным хлебом витали его по-белоруску. Для белорусский керавник принципово отказывал им «Здравствуйте».
0: У Ашхабаде Лукашенко провел перамовы с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Про что и шла говорка, неведомо. Але выдание «План Б» сгадало, что наладить экономичные отношения с центральноазиатской краиной у Беларуси не отрымливается уже десятигодиями.
1: Во всем виноваты гарлыкский ГАК. У 2009 году контракт на 1 миллиард долларов на будовництво белорусским подрядчиком комбината обернулся шматгодовой судовой тяжбой. И суммы, меркуючи по всем, не кончатковые.
0: Ці здабудзе Лукашенко буйные контракты после этой поездки? У эфира Еврорадио наш редактор Дмитрий Лукашук обмерковал это с экономичной оглядальницей и головной редакторкой плану Б Ольгой Лойко.
2: Зараз мне тут прилетело как бы видео от Пула Першего про то, как лукашенковский самолет долетел там у Туркменбаши, у Туркменистан, приземляется. И я подумал, ну это ж вот наш головный добытчик шматмиллионных контрактов для белорусской экономики. Не, ну, есть еще Шейман, но про его контракты особливо так как-то нам не публичать. Вот. А гэты приезжает и рассказывает, вот я договорился, а вы сейчас давайте работайте. Чего чекать, как думаешь?
3: Где-то сейчас сидит и смотрит этот стрим, наверное, весь Белгорхимпром и плачет крокодиловыми слезами, потому что, ну, знаешь, привозят люди со своих визитов разное, да, я не буду тебе рассказывать анекдот про то, что вези, что хочешь, сейчас лечат почти все, да, ну вот, когда...
2: Но расскажу.
3: Но когда господин Лукашенко привез из Туркменистана контракт миллиардный, заметьте, да, ну, слушай, все-таки вот первое лицо, вот он от миллиарда должен вести, да, ну, как-то иначе даже непонятно, что ездил, да, ну, в общем, на строительство Гарлыкского ГОКа, да, в общем, все это очень плохо закончилось, точнее, это не закончилось еще вообще, да, потому что ГОК не совсем достроен, судебные претензии Туркменистан выставил к Беларуси, забрал технику, Беларусь выставила встречные претензии, куча незакрытых процентовок и все такое, ну, там, в общем-то, там 900 миллионов в одну сторону, 500 в другую, куча проблем абсолютно, ГОК задействован на абсолютно мизерную мощность. Ну, короче, в общем, эта эпопея такая, знаешь, еще нескольких президентов может пережить, ну, если они не будут такими длительными. Вот, поэтому я надеюсь, что ничего нового оттуда экономического господин Лукашенко не привезет, да, ну, зато, знаешь, вот может ознакомиться с конфигурацией папа-сын, да, как оно там работает. Коллеги пишут, что это как-то не очень хорошо работает, что сын одеяло на себя перетягивает. Понимаешь, удивительно, да? Да, мальчик вырос, мальчик хочет одеяло на себя.
2: Ай, ну, слабак там просто вот этот батька, потому что Лукашенко, он трох мая, и покуй что, и два уже таких...
3: Зубастых.
2: Зубастых, да, ну что-то как-то не выдерут с посинелых пальцев не только кресло, а и коудру.
3: Слушай, ну, посмотрим, посмотрим. В общем, это такой кейс, да, интересный. После Назарбаева, наверное, самый интересный для Лукашенко, как оно бывает, если человек с твоей же фамилией садится вот на это самое кресло, да, как оно потом все развивается, да.
2: Ну, вот у меня такое подозрение, что ты хочешь зарабить виноватым именовито Лукашенко, вот тем, что вот что-то пошло не так. Только, ну, человек добыл, а бояры, как завсёды, запороли справу, тени.
3: Слушай, ну, во-первых, надо смотреть сразу на добычу, да, все-таки не мы первые этот ГОК пытались привести в чувство, да, а если кто-то попробовал и не смог, да, всегда лучше уточнить, как и что оно складывалось, да, вот. Поэтому, ну, не помогло точно. То есть Лукашенко точно не помог этому проекту реализоваться, да. Все эти жиловесы, которые с белорусской стороны пытались заниматься проектом, у всех были проблемы, вплоть до прямых угроз. Ну, короче, в общем, ситуация была с ним прям не очень, да. Хотя, конечно, в моменте даже пытались что-то заработать сотрудники. Но, короче, это оказался вовсе не такой замечательный контракт, как кто-то о нем заявил.
1: А ці выйдзе ў Лукашэнкі пабудаваць новы азотны камбінат з расіянамі і амерыканцамі?
0: Отказывая Вольга Лойко.
3: Безусловно, со временем когда-нибудь. Слушай, ну на самом деле опять, да, это не первая идея построить что-то под боком у Рудноазота, вложить туда миллиард или больше. Вот. Слушай, пока мы не увидим внятный какой-то план, инвестиционный договор, и я вообще слабо верю в эти проекты, да, все совместные проекты с Россией, они почти все заканчивались довольно похожим образом, да, потому что люди все хотят гарантий, люди все хотят отдачи на свои инвестиции, да, а с белорусскими нынешними правилами... Ну, это только надо по понятиям как-то договариваться, чтобы тебе дали вывести прибыль, если ты ее все-таки получишь. Да? Ну, хорошо, когда убытки получил. Да? Так тут все понятно. Повесили на предприятие, и, значит, висит. Вот. А что делать с прибылью, вообще непонятно. Не дай бог он выстрелит, понимаешь? А делить, как это будем?
2: Ну, я разумею, пришел на вот, коли там берем миллионера, там, те миллиардера российского, ну, как бы особо, может, у него и есть там какая крыша, ну, тут же «Газпром», фактично, державное, ну, предприемство. Что, Лукашенко попрет там супроть его?
3: Слушай, ну, а почему нет, собственно? Почему нет? Ну, я прям даже не вижу, тут какие-то препятствия есть, ты видишь. Ну, просто будет какая-то волокита, просто не дадут. Просто, слушай, с «Газпромом» не такие радужные отношения. Это мы смотрим их отношения с 22-го года. Они там сильно потеплели, да, на почве совместных активностей. Как-то там на юге Беларуси, как-то он так географически называет, да, слово «Украина» у него непроизносимое, поэтому он так очень так на глобусе тыкает незаметно пальцем, да. Поэтому, слушай, ну, посмотрим, что из этого получится, да. Там дорога у нас уже строится вот, за несколько триллионов российских рублей, комбинат возводится, да, что-то второй АЭС давно не слышали, да.
2: Пляцовку выбирают, не?
3: Ну, да, но просто кредит, надо уже деньги перечислять, понимаешь, потому что площадка площадкой. Тут самый интимный момент, вот он, когда деньги
2: приходят. То есть Кремль зажал гроши.
3: Слушай, у Кремля у самого не хватает, поэтому пока ждем.
2: Ну, может быть.
3: Это может быть история реально совместного, значит, союзного аэробуса, который оказался в итоге союзным троллейбусом. Да? Ну, между троллейбусом и аэробусом не такая большая разница на самом деле.
2: Ну, в принципе, да, так невеличкие такие одрознения, чисто так вот...
3: Абсолютно, и чуть-чуть дешевле троллейбус. Но ехать на троллейбусе на самом деле тоже вполне приятно.
2: Ну, да, уже и труху отрымливай, хотя...
3: Смотря куда.
2: Да, хотя тут больше гаранты, что доедешь.
3: Да, на самолете, знаешь, можно разогнаться и проскочить. Поэтому, в общем, да.
2: Проскочить, это да. Слушай, мне все же таки цікаво, на что различивая Лукашенко, пропонуючи американцам увязаться у некую бизнес-схемку с подсанкционным российским предприемством?
3: Знаешь, на что он рассчитывает? Для меня это вопрос всегда такой, в общем-то, один из ключевых был, да? Ну, рассчитывает он сначала на жизнь вечную, да, потом на царство Божие, потом я не знаю на что. Да, наверное, на память народную, на памятник такой, как у Бердымухамедова, да? Вот, не знаю. У меня нет идей никаких, зачем это штатам, честно говоря, я тоже пока затрудняюсь сказать. Ну, дай бог, окучивайте.
2: Ну, як навошта с гэтымі угнаеннями проблемы, а тут вот себе и новый завод побудуют, и Нежинский выкупить с потрохами, и все нормально.
3: Слушай, ну, Нежинский им не нужен, он им не подходит с большой вероятностью, им надо тогда менять всю, фактически все подходы к потреблению, потому что он выпускает не тот продукт, он выпускает продукт, который был заточен, был востребован и сейчас востребован в Китае и в Евросоюзе. Да. Вести его в США, ну окей, ну можно научить, безусловно, американцев пользоваться другим продуктом, не тем, что они привыкли. Но как бы это все дисконт к цене, да. А мы, собственно, ради более высокой цены его туда и везти собирались. Ну, в общем, не складывается. Ну, нет, прям вот так.
2: Что-то как-то...
3: Надо думать еще.
2: Слухаючи тебе, такое чувание, знаешь, вот как есть такие люди, яких вот есть жадание такое заняться неким бизнесом, стать миллионером или за что не возьмутся, как бы, это взявши за яйца, масло пропало.
3: Слушай, ну, я им подсказываю, думайте дальше, да, копайте еще. Ну, должно быть.
2: Куды уже? Древоопрацовку уже перекопали, цементные заводы перекопали, что там еще уже там?
0: Ой, эфира Еврорадио была экономичная глядальница Вольга Лойко, якая прокомментовала поездку Лукашенки у Туркменистан. Далее у программы Еврозум. Чаму Тихановский сварится с медиа?
4: У его претензий до журналистов была вось крупица правды. Калі б ён шоу путем, ведаете, вось не образ.
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
5: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Ось такая суворая правда життя от гурта «Крамбамбуля» на хвалях белорусского радио «Рация». Витаю, шановное господарство. Пятница сегодня, 9 кастрычника. Олесь Дубовец тут. Дякую за то, что тримаете хвали. Доброго вечера, да и доброго настрою, как завжды зычу вам я. Ну и запрошаю тут еще вопли Видоплясова, так само Калиб Джонсон, Или-Или, Тонкий Ход, да и иншие. На 15-й хвилине разважание Куба Сушинского «Глянь Маширей». Ну а на 30-й тут Владимир Хельманович с фельетоном тыдневика белорусов у Польши «Нива». Не пропустите.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Above the Golden State на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Нагадаю про надворье. На уночи на белорусско-польском помежжи без істотных опадков. Температура поветра от 7 до 10 тепла. Завтра раницей похмурно с прояснениями. Местцами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра от 9 до 12 тепла. Ветер паўднёва-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже за норму. Ну а максимально температура паветра заўтра днём 12-14 са знакам плюс. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі і ў панядзелак, субота, нядзеля, панядзелак. Так, карацей, кажу, уікенд і панядзелак. Пра гэта вам раскажу, дачакайцеся.

Белорусское радио РЭЦ обещал рассказать про то, что чекает Беларусь на выходных до понеделок. Так вот, поводу для белорусских синоптиков завтра, в субботу 10 кастрычника, на дворе у Беларуси в основном будет вызначать холодная и неустойливая поветренная масса, а так само атмосферный фронт с территории Польши.

буду с тобою танцором на святе, где горы, не горы, беда, не беда, декаданс, эвиденс, пол.

война в Украине. Киевляне выбираются поміж евакуацией и зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию о безумовной отмене смертного покарания в Беларуси. Бардовская осень на Подляшши стартует праз 2 дни. Про это и про иншее, вось уже литерально праз 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

Это авиаснак Валек Белорусской радиорации на початку черговой музычной информационной годины. Сегодня у пятницу 9 кастрычника. Витаю, шановные. Доброго вечера, доброго настрою. Коли працуете, есть такие, я упэўнены. Дык плённой працы, коли отпочиваете, дык якоснага отпочинку. Добро, что все это вы робите у компании Белорусской радиорации. Нас с вами еще чакают Google Dolls, так самое Pearl Pie, Тлушч, Пласиба, Юрий Нестеренко, да и иншия. Ну, а на 30-й хвилине, 20 хвилинок засталося, программа Владимира Лапцевича «Праз украинскую призму». Але не могу без цікавінкі і гэтым вечарам. Даведаецеся, ну, хвилинок праз яких 10, можа, менш. Ну, ці нормально гэта с пункту гледжання психологии размаўляць самим собой? Знаёмая гісторія? Упэўнены, что знаёмая.

Украинцы поразили дронами найбуйнейший дата-центр Яндекса в России. Громадянин Беларуси обвинувачивается у подрыхтовцы забойства у Литуве. Тихановская подтримала белостоцкого выдавца, який трапил у базу вышуку. Про этот и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Стась Дадерка. Варта дочакаться.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Украинцы поразили дронами найбуйнейший дата-центр Яндекса в России. Громадянин Беларуси обвинувачивается у подрыхтовца забойства у Литуве. Тихановская подтримала белостоцкого выдауца, який трапил у базу вышу.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1689 день войны. У выніку ракетного удара Узброенных сил Украины по Донецку загинули как минимум 20 российских офицеров. Повод для расследования медиазоны – это наибольшая ведомая колькость офицеров российской армии, которые загинули у выніку одной атаки за час Украино-российской войны. 18 войсковцев померли в день удару 26 жнивня, еще двое позднее сканали от отриманных ранений. Сегодня же стало ведомо, что украинские силы обороны атаковали дронами найбуйнейший дата-центр компании Яндекс у России. Объект размещенный в индустриальном парку Грабцево у Калужской области. Вядома, что Яндекс мае 5 буйных дата-центров, 2 из яких уже зазнавали атаки. Вільня. Громадянин Беларуси Вадим Дубойский уваходит у лік 6 обвинувачених у справе подрыхтовцы забойствов. Ахвярами мусили стать громадский деяч Валдас Барткевичус за оказание гуманитарной допомоги Украине и громадянин России, лидер башкирского национального руху Руслан Габасов, який проживает в Литове. Про это поведомляет агентство БНС. Вильнский круговый суд сегодня начал процесс по справе в закрытом режиме. Повод для выдания позерк, махчима, что Вадим Дубойский – это музыка, удельник гурту «Вагитта», який у жнивні 20-го года у Берести был затриманный силовиками и сбитый. Его вызволили без оформления документов. После того, как музыка снял побои, на его была заведенная криминальная справа, у осень того же года Дубойский сбег у Россию, але был там затриманный по запыте силовиков из Беларуси. Европейский суд по правах человека забронил высылку Дубойского в Беларусь, он был вызволен и в 22-м годе съехал из России. Покуль невядома, ці з'являється музыка Дубойский фігурантом справи у Литове, або гаворка йде про його тезку. Новое призначение в офисе Светланы Тихановской и АПКБ. Як повідомляє прес-служба демократичної лідерки Беларуси, дарацей у питаннях інклюзивності і равноправ'я призначеная правооборонця Юлія Міцкевич. Яна буде консультувати офіс у питаннях супрацьдіяння дискримінації гвалту, удзельнічаць у падрыхтоўцы проектаў реформаў по гэтых темах. Лекар Станіслав Салавей призначены дарацем у питаннях аховы здоров'я. Он займається аналізом беларускай системи аховы здоров'я и медичной экспертизой. Вероника Станкевич, призначенная на посаду представницы по социальной политике Объединенного переходного кабинета Беларуси. Решение принятое на подставе рекомендаций Координационной Рады в соответствии с процедурой. Станкевич ведомая как координаторка инициативы «Вольная», якая помогает былым политичным зняволенным адаптоваться до життя на воле. Так само Светлана Тихановская судила переслед Ярослава Іванюка. Як стало ведомо напередодні, выдавца, керовника фонду «Коммуникаторг» и одноименной белорусской интернет-библиотеки обвестили у вышуку Беларуси и России. Имя беларуса сподляши и громадянина Польши з'явилось в адмысловой базе силовиков. Тихановская разглядая переслед выдавецтваў и культурницких инициативов, якія дзейнічаюць у Польши и умацовывают польско-белорусские отношения, як акт помсты Лукашенки Польши за яе солидарность с белорусским народом. Цитата. «Гэта уже не просто цензура, гэта транснациональный переслед и спроба запалохать людей, якія законно дзейнічаюць у межах европейского звязу». Конец цитаты. Политик звернулся до уладаў Польши и европейских партнеров с просьбой протягивать, подтрымливать незалежные культурницкие и социальные инициативы, якія дзейнічаюць у межах еврозвязу, и прымаць рашучые меры супраць трансграничного переследу. Меж тым, кіраўнік камунікату дал коментар рации на конт махчимых наступствов своего переследу и дальнейшей працы выдавецтва.
4: Это безумовно спроба заполохать, причем заполохать не только мяне, як Ярослава Іванюка, як керавника фонду «Комунікат», які уже от 26 годов веде белорусскую интернет-библиотеку, які от 5 годов выдає белорусские книги у паперы, але так само заполохать ощародзе, якое вакол мяне згуртавано. яна є.
3: Ярослав Іванюк довідався про те, що трапив у гэтый спіс силовиков випадково і вже повідомив польським спецслужбам про переслед. Наші новини доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 до 10 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла. Вітаю, шановна гаспадарства, нагадаю, пятніца сёння на календары 9 кастрычніка. Добрага вечара усім зычу я, Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут бумбокс, Гэвін Дэ Гроў, Перфект, таксама Крама, напэўна, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, які пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а на 30-й хвіліне тут Аліна Залеўская з праграмай «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: такого виртуального кандидата, и каким мусил бы быть, как у Беларуси были соправдные выборы.
1: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольше не уразила.
2: Лишь не глядя на этой репрессии, люди объединяются внутри страны и поза ее межами.
3: Радио Рация.

Война в Украине. Киевляне выбирают поміж евакуацией, зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию об безумовной отмене смертного покарания в Беларуси. Бардовская осень на Подляшше стартуем праз два тыдни. Про это да про иншее, вот уже литерально праз 8 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Стась Дадерка. Варта дочакаться.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 9 кастрычника 1952-го народился Деннис Уильям Страттон, ангельский музыка, вядомый як былы гитарист гурта Iron Maiden, где он працавал с кастрычника 79-го по кастрычник 80-го года. Поудельничал у записи дебютного одноименного альбома гурта, песню оттули слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 9 кастрычника 1969-го народилась Пи Джей Харви, полное имя Полли Джин Харви, британская альтернативная спевачка, музыка и автор песень. Почала свою карьеру у таких проектах, как инструментальный гурт «Болонья», где она играла на саксофоне, и фолк-трио «Поликатс», у складе якого 18-годовая Полли написала свои первые песни. Были и иншие гурты, и иншие проекты, але ее уласная музычная формация под назвой Пи Джей Харви повстала у 91-го. Першым годзе. Дэбютны альбом прыцягнуў да сябе ўвагу прыхільнікаў і крытыкаў у галіне альтэрнатыўнай музыкі. Часопіс Rolling Stone назваў тады 22-гадовую Харві лепшым аўтарам песень і лепшай новай спявачкай.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Зима, варушки, шалик, фляжка. На улице моей висит растяжка. Что году хутка к этому конец. Хэндс-фри, и в кишенях руки. Вы хочешь согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Не,